Слушай ты меня, это все глупая бравада. Ты ведь знаешь, как я тебя ждала. Я даже верила, что именно сегодня ты должен вернуться, ведь сегодня же праздник. Ах, милый ты мой, если б ты знал, как мне тебя не хватало. Ну что? Надеюсь, ты понял, что никто, как я, никогда не будет тебя любить. И никто, как я, никогда не будет тебя понимать. Почему ты плачешь? Не надо, не надо.

горе или радость. То замерзнешь, то растаешь. Кто-то ласковое солнце или мертвый белый снег.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней твоя рука, и голос слышен мой прощальный, и тихое мое

что ворожило мне на короля. И в тихом море добрый путь сулило. На палубе другого.

0: жалко.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 5 часов. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

твое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

если скажут мне века, твоя звезда, увы, погасла, подымет детская рука мои года.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 7 утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. К центральному отоплению в Риге уже подключено 48% клиентов Рига Силтумс. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: На этой неделе в Риге начался отопительный сезон, и сейчас к центральному отоплению подключены 48% клиентов Рига Силтумс. Об этом представители предприятия сообщили в среду на заседании комиссии Сейма по публичным расходам и ревизии. Они также заявили, что в декабре в Риге следует ожидать роста тарифа на теплоэнергию. Сейчас тариф на теплоснабжение в Риге составляет 80 евро за мегаватт-час. Однако в связи с подорожанием энергоресурсов Рига Силтумс прогнозирует с декабря повышение тарифа на 20-30%. Предприятие пояснило, что с момента расчета действующего тарифа биржевая цена природного газа выросла примерно на 142%, с 33 до 80 евро за мегаватт-час, а цена биотоплива на 43%. Из общего объема теплоэнергии, поставляемой рижанам, меньшую часть, 31%, производит само Рига Силтумс, а 69% закупает у других производителей, что также влияет на конечный тариф. Председатель правления Рига Силтумс Калвис Кальнинш пояснил, что предприятие своевременно провело закупки и приняло другие меры, чтобы рост тарифа не превышал 30%. Отопительный сезон в Риге начался в начале этой недели. Сейчас к центральному отоплению подключены 48% объектов Рига Силтумс. Накопленная задолженность по счетам за отопление в Риге составляет 5 300 000 евро. Предприятие оценивает платежную дисциплину клиентов как стабильную. Доля оплаченных счетов достигла 97%. Чтобы в долгосрочной перспективе снизить зависимость от природного газа, Рига Силтумс планирует расширять использование биомассы и электрификацию теплоснабжения. Комментируя прогнозируемое Рига Силтумс повышение тарифа, в Министерстве климата и энергетики указали, что еще ждут оценки комиссии по регулированию общественных услуг. При этом представитель министерства Гуннарс Валдманис на заседании комиссии Сейма заявил, что в предстоящем отопительном сезоне проблем с физической доступностью энергоресурсов не прогнозируется.
3: Про погоду.
2: В ближайшие выходные и большую часть следующей недели в Латвии сохранится преимущественно сухая осенняя погода. Днем воздух будет прогреваться до плюс 9, плюс 15. Однако на востоке страны в ночные часы местами возможны заморозки. Более заметное похолодание прогнозируется ближе к концу октября. В ближайшие дни существенных осадков не ожидается. Кратковременные дожди во второй половине этой недели могут пройти лишь в отдельных районах, преимущественно в Курзаме. Ветер в основном останется слабым, на побережье временами усилится южный. Ночи станут заметно прохладнее. При ясном небе на востоке Латвии температура местами может опускаться до 0-2 градусов, тогда как в остальных регионах преимущественно сохранится плюсовая температура. В отдельных районах также возможен туман. В начале следующей недели характер погоды существенно не изменится. На большей части территории страны осадков будет мало благодаря влиянию антициклона, хотя солнце периодически будут скрывать облака. Дневная температура останется примерно на нынешнем уровне. К концу месяца ситуация может измениться, согласно прогнозу Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды. В последней части октября в Латвии ожидается похолодание. Средняя температура воздуха может оказаться примерно на 2 градуса ниже климатической нормы. Это станет переменой после необычно теплого периода. На протяжении предыдущего месяца среднесуточная температура в Латвии ежедневно превышала климатическую норму. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио. Движение только вперед! Доброе утро! На Авторадио Латвия!
4: 15 октября, сегодня четверг, друзья мои, неделя близится к своему завершению, как-то быстро, вроде бы только начали, а уже конец недели. Ну, вы знаете, так и Рождество придет, и Новый год придет, потом и еще что-нибудь придет, ну, я не знаю, если вы отмечаете Международный женский день, например, а потом и лето быстро закончится. Вот так вот жизнь циклична, поэтому, друзья мои, ни на что не надейтесь, ничего не ждите, знаете, как многие чего-то ждут, говорят, вот, ну, вот я вот сейчас делаю, сейчас вот трудности, какие-то лишения, какие-то проблемы, но вот потом вот будет такой момент, когда, а потом, понимаете, знаешь, когда, какой момент будет. Все моменты сейчас, мы живем здесь и сейчас должны быть счастливыми. Сегодня, в этот день, 15 октября, огромное количество праздников. Например, день встряски, день курицы по-итальянски, день жаркого с фазаном, день собирания осенних листьев, день импровизатора, день творожного сыра, день ворчуна сегодня. Сегодня, значит, также Всемирный день мытья рук, день белой трости, такой достаточно известный, как мне кажется, праздник, Международный день сельских женщин, день кредитных союзов и, конечно, народный православный праздник Куприян и Устинья. Об этом событии более подробно расскажем через час примерно. Но пока здравствуйте вам всем. Выбирайте, как говорится, праздник любой, который хотите. И давайте поднимем по чашечке кофейку, например, с утра. Вот, и отметим таким образом любой праздник, который вы хотите, который вам нравится. День, я не знаю, встряски, например, да, вот, хорошее событие. Хорошее. Иногда, знаете, человеку, правда, нужна встряска, чтобы как-то проснуться, очнуться и начать нормально уже жить. Друзья мои, желаю вам прекрасной жизни. Ближайшие три часа будем вместе. Авторадио Латвия. Доброе утро. Кирилл Низовцев. Мы готовы ехать вперед. Поехали. Доброе утро.
0: Доброе утро.
5: Доброе утро.
0: С Кириллом Низовцевым.

0: из последних новостей.
1: Компания «Рига с нами» планирует к столетию Рижского центрального рынка в 2030 году отреставрировать исторические павильоны, улучшить рыночную инфраструктуру и инвестировать 21 миллион примерно евро. Вчера Рижская дума поддержала предложение продлить договор с «Рига с нами» об управлении и обслуживании рынка до 67-го, друзья мои, года. Вице-мэр Ратникс подчеркнул, что развитие рынка не должно ограничиваться благоустройством торговых площадей. Наряду с качественными продуктами питания и предпринимательством необходимо развивать культуру, творческие индустрии, образование, инновации, общественную деятельность. Я с ним полностью согласен. При этом важно сохранить историческую архитектуру, идентичность и торговую функцию рынка. Обновляя исторические павильоны и прилегающую территорию, предприятие повысит безопасность зданий, инфраструктуры, сохранив особый характер рынка и дополнив его современными заведениями общественного питания и комфортным общественным пространством для рижан и гостей города. Принятое решение знаменует новый этап развития рынка. От проведения отдельных неотложных ремонтных работ мы можем перейти к целенаправленному долгосрочному планированию восстановления и развития рынка. Это позволит нам не только постепенно привести в порядок исторические павильоны и инфраструктуру, но и создать современную оживленную рыночную среду. Будущее рынка тесно связано с людьми, которые ежедневно торгуют здесь, приходят за покупками, поэтому цель – создать лучшие условия труда для торговцев, более удобную и приятную среду для посетителей, одновременно укрепляя конкурентоспособность рынка. По мере приближения столетия рынка мы хотим сохранить особый его характер и дать людям больше поводов возвращаться сюда, отметил председатель правления «Рига с нами» Оерс Вал. Ну и далее. Работы в каждом павильоне будут различаться. Общий объем инвестиций около 19 миллионов евро. В рыбном павильоне проведут масштабную реконструкцию, сохранив торговлю рыбой и морепродуктами. Бывший овощной павильон приспособят для торговли мясной продукцией. В гастрономическом проведут работы, чтобы адаптировать его для продажи молочных продуктов и бакалеи. В бывшем молочном планируется развивать сферу общественного питания. Также запланированы работы по обеспечению безопасности конструкции бывшего мясного павильона. До лета 2027 года будут восстановлены несущие конструкции подвального этажа и металлические несущие конструкции крыши. До мая 2027 года планируется объявить аукцион на право аренды павильона, чтобы привлечь долгосрочного арендатора, который займется восстановлением здания, сохранит его культурно-историческую ценность и обеспечит дальнейшее развитие. В перспективе павильон должен превратиться в многофункциональный объект, открытый для публики и дополняющий предложение центрального рынка. Предусмотрена также работа по улучшению общей инфраструктуры павильона, в том числе приведению в порядок фасадов, освещения, гидроизоляции наружных инженерных сетей. Обширные подвальные помещения павильона планируется приспособить для нужд гражданской обороны. На развитие общественного пространства под открытым небом предусмотрено около 3,5 миллионов евро. Значит, при обновлении открытых территорий павильонов будет предусмотрено решение для торговли овощами и фруктами. Бла-бла-бла-бла-бла. Финансирование планируется обеспечить за счет собственных средств, фондов и программ ЕС, займов и других финансовых инструментов. Дополнительные средства из бюджета самоуправления привлекать не предполагается. Ну и, значит, вот такая небольшая сводочка. С 23 года «Рига с нами» переняло управление центральным рынком. В его развитие неотложной работы вложено около 4,5 миллионов евро. На эти средства отремонтирована крыша, ее металлические конструкции, подвальный этаж овощного павильона, укреплены металлические конструкции крыши молочного павильона, выполнены другие работы по сохранению исторических зданий. В июне был закрыт мясной павильон. После этого в отставку ушли совет предприятия, в который входили, значит, несколько достаточно известных человек. Ну и несколько известных людей, простите. И вот, конечно, сразу комментарии. Уже просто на комментарии хочу переключиться. «Прощай, базар», пишет. «Сделают еще один с понтом супер-пупермаркет. И на этом распил бабла закончится, как и сам рынок». Но вы знаете, не знаю, я, честно говоря, не очень прям-таки являюсь большим поклонником вот центрального рынка. Во-первых, он неудобен для меня. И машину, значит, там особо негде поставить. Как-то, ну, только на платной парковке, если. Да и вообще, честно говоря, как-то я там не нахожу себя. Вот недавно был на Агентскалском рынке, я уже об этом рассказывал. Конечно, получил удовольствие, кайфанул. И вы знаете, сейчас я очень полюбил свой любимый, уже и родной, и соседний, практически булгарский рынок, который тут в 3 минутах у меня ходьбы пешком от дома. Вы знаете, там, ну, вот вчера зашел, слушайте, столько народу. И как-то вот люди его открыли, оценили, мне кажется. Как-то или люди стали активнее, я не могу понять. Просто полный битковый рынок. Такая кафешка классная открылась. Не буду название говорить, но там, значит, сделано в стиле поезда все. Ой, какие там салаты классные продают. Господи, вот таких больших чанов. Прям вот на вес тебе кладут. Какие вкусные булочки. На вид, во всяком случае. Но, может быть, и вкусные, потому что люди сидят с такой улыбочкой, довольны, восторжены. Мне сейчас нельзя, муку я не ем. Вот поэтому сложно сказать. Не пробовал ничего, но вот на вид, правда, очень все красиво и достойно. Все, друзья мои, про рынки поговорили. Современные рынки – это наше все сейчас. Это, мне кажется, очень актуальная тема. Программа наша продолжается. Будьте здоровы и питайтесь полезно и вкусно.
0: Из последних новостей.

0: Реклама.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Какая-то спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нервостронг?
3: Нет, я пью новинку. Нервостронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
2: Магний для нервов?
3: Да, Нервостронг формула магния 500 миллиграммов помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
2: О, звучит здорово. Я тоже куплю.
0: Нервостронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание. Обратите внимание, не изменяет полноценное сбалансированное питание.
4: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары стиля outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницголос 18А и в интернете milbaza.lv.
5: Новое лицо к понедельнику не обещаем.
4: Идеальное тело за один вечер тоже.
5: Но поможем выглядеть и чувствовать себя лучше.
4: Бриз Студио энд Спа. Пространство здоровья и красоты. Коррекция веса для стройного силуэта, оздоровительные процедуры для лица и тела, массаж головы для расслабления, аквабайк для легкости ног, МС скульптор для укрепления мышц, эндотерапия для тонуса кожи.
5: Бриз Студио энд Спа. Забота о себе с удовольствием.
4: Бронируйте на brizstudio.lv.
6: В клинике Балта в Риге на улице Эрнеста Бирзнека-Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100280.
7: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны. Энергия будет безграничной. Используйте этот поток энтузиазма для решения отложенных дел и воплощения новых идей. Помните о важности общения и сотрудничества с другими. Тельцы. Звезды подготовили для вас идеальный день, чтобы наслаждаться простыми радостями жизни. Сделайте что-нибудь приятное для себя. Насладитесь красотой природы или просто отдохните дома со своими любимыми занятиями. Близнецы. День будет благоприятным для развития ваших интеллектуальных способностей. Погрузитесь в новую книгу, изучите что-то новое или развивайте свои навыки. Ваш разум будет на пике. Раки, вам может потребоваться некоторое время, чтобы побыть одному. Звезды предсказывают вам отличный день для отдыха и саморефлексии. Сделайте что-нибудь, что доставит вам удовольствие и спокойствие. Львы, этот день вы будете находиться в центре внимания. Используйте эту возможность, чтобы выразить себя и раскрыть свой творческий потенциал. Ваша энергия привлечет к вам положительное внимание. Девы, попробуйте новый подход к задачам, ожидающим вас сегодня. Инновации могут привести к важным открытиям. Будьте открыты для изменений и готовы принять новые идеи. Весы. День будет отличным для планирования будущих событий и принятия на себя лидерской роли в групповых ситуациях. Ваша ловкость в решении проблем поможет вам добиться успеха. Скорпионы. Вас ждет крайне эмоциональный день, причем и в негативном плане. Важно найти баланс между своими чувствами и разумом в испытаниях, которые вас ждут. Постарайтесь сосредоточиться на положительных сторонах ситуации. Стрельцы. Время открыть для себя новые горизонты. Этот день отличный для путешествий или изучения чего-то нового. Не бойтесь выходить за рамки обычного и расширять свои возможности. Козероги. Сосредоточьтесь на своих личных и профессиональных целях. Звезды советуют заняться разработкой плана действий и определением шагов к достижению успеха. Водолеи. Попробуйте больше общаться с окружающими сегодня. Ваша социальная активность может привести к новым интересным знакомствам и возможностям. Будьте открыты для новых идей. Наконец, рыбы. Вас ждет замечательный день для того, чтобы слушать свое внутреннее «я». Практикуйте медитацию или занимайтесь творчеством для того, чтобы обрести гармонию и покой в своем внутреннем мире. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня повысится атмосферное давление. Местами небо прояснится, хотя локально, преимущественно в центральных регионах, временами ожидается небольшой моросящий дождь. Сохранится слабый ветер, температура воздуха до плюс 10, плюс 14 градусов. В Риге облачно, осадков не ожидается. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 10, плюс 11 градусов.
0: Реклама.
2: Иногда невозможно выбрать только одно блюдо. Почему выбирать одно, если можно попробовать все? В ресторане Habits это возможно. Каждый день у нас действует All You Can Eat. Большой выбор блюд. Ешь сколько хочешь по одной фиксированной цене. Ресторан Habits. Место, куда возвращаются за домашней атмосферой, вкусом и свободой выбора. Попробуйте All You Can Eat уже сегодня.
3: Trenējos šodien, lai rīt varu kāpt augstāk. Pievienojies MyFitness un laimē aktīvu ceļojumu diviem uz Francijas Alpiem. MyFitness – vesela dzīve sākas šeit. Loterijas atļaujas numurs 9131.
4: Добро пожаловать в Max and Mila's World. Здесь ты найдешь все, что приносит радость собакам и кошкам. Вкусный корм без добавленного сахара и искусственных красителей, а также игрушки, чтобы как следует порезвиться и выплеснуть лишнюю энергию. Max and Mila's World – новинка в магазинах Lidl. Все для собак и кошек. С понедельника паштет для собак всего 4 евро 39 центов. Lidl. Стоит того.
5: Коллекционеры, внимание! 8 ноября. Большой слет antik-front.com. Рига. Ата-центр. Монеты, банкноты, антиквариат. Покупка, продажа, обмен. 8 ноября с 10 до 14. antik-front.com. Место встречи коллекционеров. При поддержке Шенберг Аукцион.
6: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.
7: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
8: После «Ревизора» занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшие места первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в Билешу сервис.
9: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами.

0: время.
1: Свет, мое зеркальце, скажи, да всю правду доложи. В рубрике «То время» поговорим про историю зеркала. История создания зеркал начинается более 7 тысяч лет назад. В качестве них тогда служили различные металлические поверхности, наполированные до блеска, золотые, серебряные, оловянные, медные, бронзовые. Иногда использовали даже камни. Упоминание о зеркальных поверхностях встречается даже в древнегреческой мифологии. Вспомним историю Персеи и Медузы Горгоны. Согласно легенде, любой, кто посмотрит в глаза Медузе Горгоны, превратиться в камень. Именно этим и воспользовался Персей, подставив ей свой щит в качестве зеркала. Медуза Горгона, увидев свое отражение, превратилась как раз-таки в камень. Первые в истории зеркала, по мнению археологов, представляли собой отполированные кусочки магматической горной породы обсидиана. Такие зеркала были найдены в Турции, насчитывали около 7 500 лет. Правда, так их можно назвать весьма условно, потому что было невозможно в них что-то тщательно рассмотреть. Позволить себе такую металлическую наполированную поверхность могли только очень состоятельные люди, поскольку зеркала требовали длительного ежедневного ухода. Намного позже, в 1279 году, Джон Пекан впервые описал следующий способ изготовления зеркала. На обычное стекло наносили очень тонкий слой свинца. Позже применяли другой метод. Между двумя листами бумаги помещали фольгу из олова, покрытую ртутью. Сверху накладывали стекло, после чего аккуратно извлекали бумагу. В то время лучшими считали венецианские зеркала. Они стоили невероятно дорого, поэтому Венеция всеми способами старалась сохранить тайну их изготовления.

0: приготовления. Зеркальщикам было строго запрещено покидать город. По следам же тех, кто все-таки ослушался, посылали убийц, а их родственникам угрожали расправой. Все эти меры позволили Венеции сохранить первенство по производству зеркал в течение 3 веков. Во времена французского короля Людовика XIV, который был большим любителем этого предмета роскоши, была разгадана тайна изготовления венецианских зеркал, что незамедлительно снизило цену на них. Изделия стали более доступны простым гражданам, и уже в XVIII веке большая часть парижан могла похвастаться этой вещицей. Первое напольное зеркало появилось тоже в Париже, в Королевском дворце. Когда в жизнь людей вошел данный предмет домашнего обустройства, появилась возможность посмотреть на себя со стороны. Это привело к тому, что состоятельные граждане стали больше уделять внимание своему внешнему виду, а не поведению. В 1835 году немецкий ученый профессор Юстус фон Либих придумал новую технологию изготовления зеркал. Для того, чтобы они получались более ясными и сверкающими, он предложил вместо олова использовать серебро. И на протяжении многих веков к зеркалам относились уважительно, с опаской и даже с мистическим страхом. Они являлись неизменным атрибутом гадания. В наши дни, конечно, это повседневная, понятная всем вещь. Ну вот, так сказать, есть люди, знаю таких лично, которые очень любят смотреться на себя в зеркало. Ну, красивые ребята, красивые. Чего ж греха таить-то, а?
1: То время.

0: Реклама.
1: Не хватает сил? Чувствуешь усталость? Узнай причину. В Центральной лаборатории в октябре и ноябре комплекс анализов «Усталость СОС» со скидкой 48% за 19 евро 99 центов с картой «Веселыба». Без направления врача. Код Центральной лаборатории 01006830.
2: Незнакомый номер, но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро «Балтайс Брунин Экс» есть решение. Закажи консультацию на «Балтайс Брунин Экс ЛВ» и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатно. Звони 26 25 37 37. «Балтайс Брунин Экс ЛВ».
3: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
4: Мощный бит, модный тренд, гигабит, интернет.
5: Гигабит, интернет.
6: Гигабит, интернет.
5: Мы топ-3 телеком, подключай Балтиком. Подключай Балтиком, подключай Балтиком. Балтик, Балтик, Балтик, Балтик, Балтиком ЛВ.
7: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Соленое филе атлантического лосося 1 килограмм с Lidl Plus 14,99. Ультрапастеризованное молоко 1 литр с Lidl Plus 39 центов. И молотый кофе Мэрилт. При покупке двух штук цена за одну с Lidl Plus 4,99. Lidl стоит того.
8: Ты делаешь все, но результата пока нет. Формула контроля веса от Айва Клиник. Анализы и базовые обследования, консультация и план действий именно для тебя. Всего за 129 евро. Запишись в ivaclinic.lv и узнай свою формулу контроля веса. Код медицинского учреждения 01006410.
9: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
10: Я пью до дна за тех, кто в море.
11: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
10: Вот новый поворот.
11: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
10: Еще не все дорешено.
11: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.

0: из последних новостей.
1: Интересная информация. В Латвии выросло количество случаев поломки бытовой техники из-за сбоя в электрической сети. Помимо телевизоров, выходят из строя отопительные котлы, тепловые насосы, оборудование для водоснабжения. За первые 9 месяцев этого года страховая компания «Одна из», не будем говорить название, выплатила жителям почти 300 тысяч евро в качестве компенсации за ущерб, вызванный такими сбоями. Значит, это на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще всего повреждаются телевизоры, однако перебои с электричеством нередко выводят из строя бытовую и аудиотехнику, и также котлы и насосы. Значит, в этом году существенно выросло количество страховых случаев. Во многом на это повлиял шторм в конце августа. Во время него в одном доме нередко повреждалось сразу несколько электроприборов, хотя обычно в подобных случаях страдает только одно устройство. Сравнительно много оборудования оказалось повреждено без возможности восстановления. Ремонт может обходиться очень дорого, его неисправность способна создать серьезные неудобства, поэтому эксперты призывают заранее позаботиться о защите электроприборов и резервном электроснабжении. Значит, количество случаев со сбоями, связанных в электроснабжении, продолжает расти. Если в 2024 году в частных домах и квартирах было зарегистрировано 269 таких случаев, в 2025 году 315, то уже в первые 9 месяцев этого года 380. Господи боже мой, 380. Значит, увеличился средний размер компенсации. В этом году он вырос примерно на 12% и превысил 700 евро. Но и что хочется сказать еще, значит, сбой в электроснабжении, особенно резкие колебания и скачки напряжения, могут серьезно повредить чувствительные электроприборы. Сегодня это касается не только бытовой техники, но и системы отопления и водоснабжения дома, работа которых зависит от электронных устройств и управлений. Говорит директор Центра энергетических компетенций и инноваций в одной из известных энергокомпаний. А что касается вот страховых дел, то самая крупная компенсация в этом году составила, друзья мои, 10 тысяч евро. Тепловой насос поврежден во время августовского шторма. Хотя надежность электроснабжения в Латвии находится на высоком уровне, экстремальные погодные условия могут привести к ситуациям, когда восстановление подачи электричества занимает больше времени. Опыт показывает, что не все домохозяйства достаточно подготовлены к длительным перебоям в электроснабжении. А как мы говорим о тревожном чемодане на случай ЧС, рассчитанном на 72 часа, так и каждой семье следует продумать, как обеспечить основные потребности при длительном отключении электричества, особенно в отопительный сезон. Заблаговременная подготовка и подходящие средства защиты электрооборудования помогают снизить риск повреждений, уменьшить неудобства, вызванные отключением электричества. Чтобы защитить электроприборы, подготовить дом к длительным перебоям в электроснабжении, эксперты рекомендуют предусмотреть резервное снабжение. Перед грозой отключать от электросети приборы, которые не обязательно должны работать постоянно. Это простой эффективный способ снизить риск повреждений из-за скачков напряжения. И, наконец, проверять работу электроприборов после перебоев с электричеством. Если устройство работает неправильно, сильно нагревается, искрят, издают необычные звуки или пахнут горелым, необходимо немедленно выключить и прекратить использование. Вообще, честно говоря, очень серьезная тема, но не только тема в плане поломки приборов, а тема вообще, вот если, допустим, у вас отопление, скажем, электрическое, есть такие люди, или газовое, но газовый котел работает на электричестве, и тут вам отключили электричество. А зима, допустим, минус 30 на улице, представляете, вот что будет происходить в этот момент? Конечно, через какое-то время трубы полопаются, значит, потом все начнет течь, катастрофа. Честно говоря, когда вот был более молодым, никогда об этом не задумывался, а когда вот что-то появилось, какие-то владения, домохозяйства, да, об этом думаю часто и понимаю, что насколько нужно быть ответственным человеком, чтобы все предусмотреть, все вовремя, значит, оплачивать, чтобы никто ничего там не отключил за неуплату. А если такое есть в Латвии, не знаю, есть или нет, наверное, есть, скорее всего. И, в общем, как бы еще надо застраховать, получается, да? Ну, действительно, наверное, страховые суммы, которые, как страховые премии, да, это называется, которые вы платите за страховку, наверняка достаточно приемлемые, реальные, небольшие, и они, конечно, гораздо выгоднее, чем платить за новый, да, тот же тепловой насос, если, ну, как утверждает статья, значит, которую я читаю, он стоит 10 тысяч евро. В общем, серьезное дело. Друзья мои, в общем, будьте ответственными хозяевами, потому что если не вы, то кто? И, значит, у плохого хозяина, вы знаете, все сыпется, рушится, гниет, плесневеет и так далее и тому подобное, а у хорошего все цветет и пахнет. Пусть будет вариант номер два. Пусть вы будете хорошим хозяином. Наша программа продолжается. Доброе утро.
0: Из последних новостей.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 8 часов утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Рижская дума отложила голосование по новым правилам содержания домашних животных. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: В среду депутаты правящей коалиции Рижской думы сорвали кворум перед голосованием по новым правилам содержания домашних животных. В начале заседания мэр Риги Вейс Торс Клейнбергс сообщил, что самоуправление получило возражение против проекта от нескольких организаций по защите животных. Он предложил исключить вопрос из повестки дня, однако депутаты проголосовали против этого предложения. Проект раскритиковали депутаты оппозиции. Они указали на недостаточное количество площадок для выгула собак в городе и неэффективный сбор муниципальной пошлины за содержание животных. При этом часть оппозиционных депутатов поддержала отмену пошлины, поскольку это позволит жителям сократить расходы. После того, как голосование по новым правилам не набрало необходимого кворума, заместитель мэра Риги Эдвардс Ратниекс объявил, что на этом заседании Думы вопрос больше рассматриваться не будет. Согласно проекту, за пределами специализированных площадок собак можно будет выгуливать только на поводке. Исключение сделают для собак-ассистентов, собак-поводырей, собак-терапевтов. Проект предусматривает и отмену муниципальной пошлины за содержание животных в Риге. Самоуправление объясняет это тем, что доходы от пошлины не настолько значительны, чтобы оправдывать расходы на ее сбор. Новые правила призваны установить порядок содержания домашних животных, ответственность их владельцев, предотвратить бесконтрольное передвижение животных и обеспечить надзор за их регистрацией. Муниципальная полиция будет контролировать соблюдение требований к маркировки и регистрации домашних животных. При выявлении нарушений она сможет выдать предписание об исполнении установленных требований.
0: Про Ригу.
2: Рижский зоопарк в среду, 14 октября, отметил свой 114-й день рождения, в связи с чем дарит годовой абонемент семьям, в которых 14 октября 2026 года родился ребенок, сообщил руководитель отдела клиентского опыта зоопарка Роберто Трея. Любая семья в Латвии, в которой ребенок родился 14 октября 2026 года, может до 31 декабря подать заявку на получение бесплатного годового абонемента в кассах Рижского зоопарка. При посещении зоопарка необходимо предъявить свидетельство о рождении ребенка, подтверждающее, что малыш родился 14 октября 2026 года в день 114-летия зоопарка. Семьи смогут получить годовой семейный абонемент, а многодетные семьи, имеющие действующее удостоверение почетной семьи Латвии, абонемент для многодетной семьи. Оба абонемента позволят членам семьи бесплатно посещать Рижский зоопарк в течение целого года. Годовые абонементы Рижского зоопарка являются именными. Ими могут пользоваться только указанные в них члены семьи. При этом посещать зоопарк всем вместе не обязательно. Каждый член семьи, включенный в абонемент, может приходить и отдельно.
0: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии в течение дня повысится атмосферное давление, местами небо прояснится, хотя локально, преимущественно в центральных регионах, временами ожидается небольшой моросящий дождь. Сохранится слабый ветер, утром сохранится туман, температура воздуха до 10-14 градусов тепла. В Риге облачно, осадков не ожидается, при слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 10, плюс 11 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро. На Авторадио Латвия.
4: Второй час. Доброе утро. Кирилл Низовцев у микрофона. Мы продолжаем. Сегодня 15 октября, сегодня четверг. И сегодня народный православный праздник под названием Куприян и Устинья. В народе этот день считается опасным. Велика вероятность встречи с нечистой силой. Остерегаться следует неверящим в Бога, грешникам и тем, кто часто поминает черта. Но особенно опасаться нужно людям, дружащим с зеленым змеем. В противном случае можно лишиться сна и аппетита. Нечистая сила любит наводить ужас, морок, являться в различных обличьях и даже доводить слабых духом до самоубийства. Для этого, чтобы избежать подобного, нужно прочитать специальную молитву. Причем мужчинам полагается молиться святому Киприану, а женщинам святой Иустинии. В этот день нужно быть очень внимательными, осторожными, избегать ссор и споров. Пьяного обязательно навести от черти в этот день. И если весь день идет ливень, значит, зима будет холодная. Если начался листопад, то скоро похолодает. Вот такие вот приметы в этот интересный народный праздник 15 октября. Куприян, друзья мои, и Устинья. Ну, вот мне мой, значит, ребеночек, который учится в школе рижской, рассказал, что в его классе целых, по-моему, 7 человек вдруг внезапно взяли да улетели в Турцию отдыхать. А каникулы ведь еще не наступили. А одна девочка, значит, уже третью неделю в Турции отдыхает. И я вот думаю, неужели так дешево, что люди решили, в общем-то, променять обучение в государственной школе на отдых на, ну, конечно, безусловно, в каком-то прекрасном курорте в октябре, а? Вот что это, друзья мои, вот у меня какое чувство, спросите вы, зависть или все-таки порицание какое-то? Я, честно говоря, не понимаю. Но желаю всем хорошего отдыха, тем, кто уже уехал, и тем, кто собирается, потому что в ближайшую пятницу уже начинаются каникулы, и это действительно очень прекрасное время, и короткое время, всего лишь неделя. Проведите правильно. До 10 утра будем вместе, проведем правильно это время. Я Кирилл Низовцев, вместе с с вами мы продолжаем. Доброе утро.
0: Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: С Кириллом Низовцевым.
5: До 17 ноября, покупая английский чай «Ахмат» в магазинах Риме, вы не только насладитесь превосходным чаем, но и поможете молодежи в Латвии, которая в трудный момент осталась без поддержки семьи. С каждой проданной пачки чая 5 центов будут направлены на их поддержку в рамках программы «Ментор ЛВ». Делай добро с английским чаем «Ахмат».
6: Ты обещала мне любовь навеки, я видел наяву мечты свои, и к огненным морям текли все реки, и не было другой такой любви.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны. Энергия будет безгранична. Используйте этот поток энтузиазма для решения отложенных дел и воплощения новых идей. Помните о важности общения и сотрудничества с другими. Тельцы. Звезды подготовили для вас идеальный день, чтобы наслаждаться простыми радостями жизни. Сделайте что-нибудь приятное для себя, насладитесь красотой природы или просто отдохните дома со своими любимыми занятиями. Близнецы. День будет благоприятным для развития ваших интеллектуальных способностей. Погрузитесь в новую книгу, изучите что-то новое или развивайте свои навыки. Ваш разум будет на пике. Раки. Вам может потребоваться некоторое время, чтобы побыть одному. Звезды предсказывают вам отличный день для отдыха и саморефлексии. Сделайте что-нибудь, что доставит вам удовольствие и спокойствие. Львы. Этот день вы будете находиться в центре внимания. Используйте эту возможность, чтобы выразить себя и раскрыть свой творческий потенциал. Ваша энергия привлечет к вам положительное внимание. Девы. Попробуйте новый подход к задачам, ожидающим вас сегодня. Инновации могут привести к важным открытиям. Будьте открыты для изменений и готовы принять новые идеи. Весы. День будет отличным для планирования будущих событий и принятия на себя лидерской роли в групповых ситуациях. Ваша ловкость в решении проблем поможет вам добиться успеха. Скорпионы. Вас ждет крайне эмоциональный день, причем и в негативном плане. Важно найти баланс между своими чувствами и разумом в испытаниях, которые вас ждут. Постарайтесь сосредоточиться на положительных сторонах ситуации. Стрельцы. Время открыть для себя новые горизонты. Этот день отличный для путешествий или изучения чего-то нового. Не бойтесь выходить за рамки обычного и расширять свои возможности. Козероги. Сосредоточьтесь на своих личных и профессиональных целях. Звезды советуют заняться разработкой плана действий и определение шагов к достижению успеха. Водолеи. Попробуйте больше общаться с окружающими. Сегодня ваша социальная активность может привести к новым интересным знакомствам и возможностям. Будьте открыты для новых идей. Наконец, рыбы. Вас ждет замечательный день для того, чтобы слушать свое внутреннее «я». Практикуйте медитацию или занимайтесь творчеством для того, чтобы обрести гармонию и покой в своем внутреннем мире. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Автомонитор.
1: Ну вот уже, друзья, середина осени, 15 октября, еще полтора месяца и зима. Скоро подумаем о смене резины, пока же обратим внимание. С сегодняшнего дня снижен скоростной режим на некоторых участках, в частности на Юрмалском и Бауском шоссе до 90 км в час, за исключением участка Видземского шоссе от Риги до Сигулды, где в осенний и зимний сезон при хороших дорожных и погодных условиях разрешено двигаться со скоростью 100 км в час. Но это все за городом, где местами образуются, кстати, туманы, и лучше соблюдать скоростной режим. В городе утренний час пик идет своим неспешным чередом, движение на многих участках плотное, трафик подбирается к отметке 6 баллов, 44 затора, выделяются Даугавгривас от 25 минут, от 15 минут участок Лелорбе-Скансема, от 10 Карля-Ульмане-Гатве. Это все в Пардаугаве, все остальные существенные затруднения в пределах от 10 до 15 минут. В целом обстановка хотя и сложная, но вполне рабочая. Посмотрим, как будут развиваться дальше события и расскажем об этом в следующем выпуске «Автомонитора» через полчаса. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем безопасного движения и хорошего дня.
0: «Автомонитор» Авторадио. Реклама. ПТА, ПТА, ПТА. Октябрь, ноябрь, декабрь. Время подарков ПТА. Хейнер, Айга, Электролюкс, Миэле. Покупай стиральную машину и сушку известных производителей. Получи подарок – работу любящего пылесоса. Чистое белье, сухое белье, теплый дом – это чистый дом. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Информация ПТА ЛВ и в магазине ПТА «Дамбиатрия».
2: Время позаботиться о себе. В октябре в клиниках ВЦА людям старшего возраста скидка 10% на зубное протезирование и 15% на магнитно-резонансные исследования с картой ВЭСЭЛИБА. Запишись на e-poliklinika.lv или звони 8828. Код медицинского учреждения 01006-4120.
3: Празднование 20-летия Nissan Qashqai началось с выпуска особой юбилейной версии Nissan Qashqai Carbon Edition. Эта лимитированная версия отличается спортивным дизайном, автоматической трансмиссией и эксклюзивным оснащением. Спеццена 29 990 евро, только ограниченное время, а удовольствие от вождения останется на долгие годы. Приобретите лимитированную версию и празднуйте юбилей Qashqai вместе с нами. Узнайте подробнее на Nissan LV.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
5: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
6: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы наконец-то сделали правильный выбор.
7: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурас Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
8: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары в стиле outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницгалос 18А и в интернете milbaza.lv.
9: В клинике Балта в Риге на улице Эрнеста Бирзнека Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100 0280.

0: последних новостей.
1: Компания «Рига с нами» планирует к столетию Рижского центрального рынка в 2030 году отреставрировать исторические павильоны, улучшить рыночную инфраструктуру и инвестировать 21 миллион примерно евро. Вчера Рижская дума поддержала предложение продлить договор с «Рига с нами» об управлении и обслуживании рынка до 67-го, друзья мои, года. Вице-мэр Радникс подчеркнул, что развитие рынка не должно ограничиваться благоустройством торговых площадей. Наряду с качественными продуктами питания и предпринимательством необходимо развивать культуру, творческие индустрии, образование, инновации, общественную деятельность. Я с ним полностью согласен. При этом важно сохранить историческую архитектуру, идентичность и торговую функцию рынка. Обновляя исторические павильоны и прилегающую территорию, предприятие повысит безопасность зданий, инфраструктуры, сохранив особый характер рынка и дополнив его современными заведениями общественного питания и комфортным общественным пространством для рижан и гостей города. Принятое решение знаменует новый этап развития рынка. От проведения отдельных неотложных ремонтных работ мы можем перейти к целенаправленному долгосрочному планированию восстановления и развития рынка. Это позволит нам не только постепенно привести в порядок исторические павильоны и инфраструктуру, но и создать современную оживленную рыночную среду. Будущее рынка тесно связано с людьми, которые ежедневно торгуют здесь, приходят за покупками, поэтому цель – создать лучшие условия труда для торговцев, более удобную и приятную среду для посетителей, одновременно укрепляя конкурентоспособность рынка. По мере приближения столетия рынка мы хотим сохранить особый его характер и дать людям больше повода возвращаться сюда, отметил председатель правления «Рига с нами» Оерс Валкерс. Ну и далее. Работы в каждом павильоне будут различаться. Общий объем инвестиций около 19 миллионов евро. В рыбном павильоне проведут масштабную реконструкцию, сохранив торговлю рыбой и морепродуктами. Бывший овощной павильон приспособят для торговли мясной продукцией. В гастрономическом проведут работы, чтобы адаптировать его для продажи молочных продуктов и бакалеи. В бывшем молочном планируется развивать сферу общественного питания. Также запланированы работы по обеспечению безопасности конструкции бывшего мясного павильона. До лета 2027 года будут восстановлены несущие конструкции подвального этажа и металлические несущие конструкции крыши. До мая 2027 года планируется объявить аукцион на право аренды павильона, чтобы привлечь долгосрочного арендатора, который займется восстановлением здания, сохранит его культурно-историческую ценность и обеспечит дальнейшее развитие. В перспективе павильон должен превратиться в многофункциональный объект, открытый для публики, дополняющий предложение центрального рынка. Предусмотрена также работа по улучшению общей инфраструктуры павильона, в том числе приведению в порядок фасадов, освещения, гидроизоляции наружных инженерных сетей. Обширные подвальные помещения павильона планируется приспособить для нужд гражданской обороны. На развитие общественного пространства под открытым небом предусмотрено около 3,5 миллионов евро. Значит, при обновлении открытых территорий павильонов будет предусмотрено решение для торговли овощами и фруктами. Бла-бла-бла-бла-бла. Финансирование планируется обеспечить за счет собственных средств, фондов и программ ЕС, займов и других финансовых инструментов. Дополнительные средства из бюджета самоуправления привлекать не предполагается. Ну и, значит, вот такая небольшая сводочка. С 23 года «Рига с нами» приняло управление центральным рынком. В его развитие неотложной работы вложено около 4,5 миллионов евро. На эти средства отремонтирована крыша, ее металлические конструкции, подвальный этаж овощного павильона, укреплены металлические конструкции крыши молочного павильона, выполнены другие работы по сохранению исторических зданий. В июне был закрыт мясной павильон. После этого в отставку ушли совет предприятия, в который входили, значит, несколько достаточно известных человек. Ну и несколько известных людей, простите. И вот, конечно, сразу комментарии. Уже просто на комментарии хочу переключиться. «Прощай, базар», пишет. «Сделают еще один с понтом супер-пупермаркет. И на этом распил бабла закончится, как и сам рынок». Но вы знаете, не знаю, я, честно говоря, не очень прям-таки являюсь большим поклонником центрального рынка. Во-первых, он неудобен для меня, и машину, значит, там особо негде поставить, как-то, ну, только на платной парковке, если. А вот, да и вообще, честно говоря, как-то я там не нахожу себя. Вот недавно был на Агинсканском рынке, я уже об этом рассказывал, конечно, получил удовольствие, кайфанул. И вы знаете, сейчас я очень полюбил свой любимый, уже и родной, и соседний, практически булдурский рынок, который тут в 3 минутах у меня ходьбы пешком от дома. Вы знаете, там, ну, вот вчера зашел, слушайте, столько народу, и как-то вот люди его открыли, оценили, мне кажется, как-то или люди стали активнее, я не могу понять, просто полный битковый рынок, такая кафешка классная открылась. не буду название говорить, но там, значит, сделано в стиле поезда все. Ой, какие там салаты классные продают. Господи, вот таких больших чанов. Прям вот на вес тебе кладут. Какие вкусные булочки. На вид, во всяком случае. Но, может быть, и вкусные, потому что люди сидят с такой улыбочкой, довольны, восторжены. Мне сейчас нельзя муку, я не ем. Вот поэтому сложно сказать. Не пробовал ничего, но вот на вид, правда, очень все красиво и достойно. Все, друзья мои, про рынки поговорили. Современные рынки — это наше все сейчас. Это, мне кажется, очень актуальная тема. Программа наша продолжается. Будьте здоровы и питайтесь полезной и вкусной.
0: Из последних новостей.

0: погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня повысится атмосферное давление. Местами небо прояснится, хотя локально, преимущественно в центральных регионах, временами ожидается небольшой моросящий дождь. Сохранится слабый ветер, температура воздуха до плюс 10, плюс 14 градусов. В Риге облачно, осадков не ожидается. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 10, плюс 11 градусов.
0: Реклама.
2: Ты делаешь все, но результата пока нет. Формула контроля веса от Айва Клиник. Анализы и базовые обследования, консультация и план действий именно для тебя. Всего за 129 евро. Запишись в ivaclinic.lv и узнай свою формулу контроля веса. Код медицинского учреждения 0100-64120.
3: Какая-то спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нарвастронг?
4: Нет, я пью новинку. Нарвастронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
3: Магний для нервов?
4: Да, Нарвастронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
3: О, звучит здорово, я тоже куплю.
5: Нарвастронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценные зоны сегодня питания.
0: Коллекционеры, внимание! 8 ноября. Большой слет antik-front.com. Рига. Ата-центр. Монеты, банкноты, антиквариат. Покупка, продажа, обмен. 8 ноября с 10 до 14. antik-front.com. Место встречи коллекционеров. При поддержке Шенберг Аукцион.
6: Позаботься о тех, кто заботился о тебе. В Центральной лаборатории в октябре и ноябре комплекты анализов для сеньоров со скидкой 44% от 17 евро 99 центов с картой ВСЛИБА. Без направления врача. Код Центральной лаборатории 01006830.
7: Что это? В Евроаптеке краткие цены. Лови скидку 60% на пищевые добавки брендов Livol и Биофармация при покупке любых двух товаров с картой Медус. Да, ты не ослышался. Скидка 60% на пищевые добавки Livol и Биофармация. Не пропусти! Краткие цены действуют только до 25 октября. Приходи в Евроаптеку, и наши знающие фармацевты помогут выбрать то, что подходит именно тебе. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
8: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
9: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under.

хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: из последних новостей.
1: Интересная информация. В Латвии выросло количество случаев поломки бытовой техники из-за сбоя в электрической сети. Помимо телевизоров, выходят из строя отопительные котлы, тепловые насосы, оборудование для водоснабжения. За первые 9 месяцев этого года страховая компания «Одна из», не будем говорить название, выплатила жителям почти 300 тысяч евро в качестве компенсации за ущерб, вызванный такими сбоями. Значит, это на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще всего повреждаются телевизоры, однако перебои с электричеством нередко выводят из строя бытовую аудиотехнику и также котлы и насосы. Значит, в этом году существенно выросло количество страховых случаев. Во многом на это повлиял шторм в конце августа. Во время него в одном доме нередко повреждалось сразу несколько электроприборов, хотя обычно в подобных случаях страдает только одно устройство. Сравнительно много оборудования оказалось повреждено без возможности восстановления. Ремонт может обходиться очень дорого, его неисправность способна создать серьезные неудобства, поэтому эксперты призывают заранее позаботиться о защите электроприборов и резервном электроснабжении. Значит, количество случаев со сбоями, связанных в электроснабжении, продолжает расти. Если в 2024 году в частных домах и квартирах было зарегистрировано 269 таких случаев, в 2025 году 315, то уже в первые 9 месяцев этого года 380. Господи боже мой, 380. Значит, увеличился средний размер компенсации. В этом году он вырос примерно на 12% и превысил 700 евро. Но и что хочется сказать еще, значит, сбой в электроснабжении, особенно резкие колебания и скачки напряжения, могут серьезно повредить чувствительные электроприборы. Сегодня это касается не только бытовой техники, но и системы отопления и водоснабжения дома, работа которых зависит от электронных устройств и управлений, говорит директор Центра энергетических компетенций и инноваций в одной из известных энергокомпаний. А что касается вот страховых дел, то самая крупная компенсация в этом году составила, друзья мои, 10 тысяч евро. Тепловой насос поврежден во время августовского шторма. Значит, хотя надежность электроснабжения в Латвии находится на высоком уровне, экстремальные погодные условия могут привести к ситуациям, когда восстановление подачи электричества занимает больше времени. Опыт показывает, что не все домохозяйства достаточно подготовлены к длительным перебоям в электроснабжении. А как мы говорим о тревожном чемодане на случай ЧС, рассчитанном на 72 часа, так и каждой семье следует продумать, как обеспечить основные потребности при длительном отключении электричества, особенно в отопительный сезон. Заблаговременная подготовка и подходящие средства защиты электрооборудования помогают снизить риск повреждений, уменьшить неудобства, вызванные отключением электричества. Чтобы защитить электроприборы, подготовить дом к длительному

0: значительным перебоем в электроснабжении, эксперты рекомендуют предусмотреть резервное снабжение. Перед грозой отключайте от электросети приборы, которые не обязательно должны работать постоянно. Это простой эффективный способ снизить риск повреждений из-за скачков напряжения. И, наконец, проверять работу электроприборов после перебоев с электричеством. Если устройство работает неправильно, сильно нагревается, искрят, издают необычные звуки или пахнут горелым, необходимо немедленно выключить и прекратить использование. Вообще, честно говоря, очень серьезная тема, но не только тема в плане поломки приборов, а тема вообще, вот если, допустим, у вас отопление, ну, скажем, электрическое, есть такие люди, или газовое, но газовый котел работает на электричестве, и тут вам отключили электричество. А зима, допустим, минус 30 на улице, представляете, вот что будет происходить в этот момент? Конечно, через какое-то время трубы полопаются, значит, потом все начнет течь, катастрофа. Честно говоря, когда вот был более молодым, никогда об этом не задумывался, а когда вот что-то появилось, какие-то владения, домохозяйство, да, об этом думаю часто и понимаю, что насколько нужно быть ответственным человеком, чтобы все предусмотреть, все вовремя, значит, оплачивать, чтобы никто ничего там не отключил за неуплату. А если такое есть в Латвии, не знаю, есть или нет, ну, наверное, есть, скорее всего. И, в общем, как бы... Еще надо страховать, получается, да? Ну, действительно, наверное, страховые суммы, которые, как страховые премии, да, это называется, которые вы платите за страховку, наверняка достаточно приемлемые, реальные, небольшие, и они, конечно, гораздо выгоднее, чем платить за новый, да, тот же тепловой насос, если, ну, как утверждает статья, значит, которую я читаю, он стоит 10 тысяч евро. В общем, серьезное дело. Друзья мои, в общем, будьте ответственными хозяевами, потому что если не вы, то кто? И, значит, у плохого хозяина, вы знаете, все сыпется, рушится, гниет, плесневеет и так далее и тому подобное, а у хорошего все цветет и пахнет. Пусть будет вариант номер два, пусть вы будете хорошим хозяином. Наша программа продолжается. Доброе утро.
1: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: Мы говорим не только о трафике в латвийской столице, но и по возможности помогаем людям обрести утерянное. В Плявниках на улице Илукстес наш слушатель Евгений нашел свидетельство о рождении на имя Эрвина Строганова. Если это ваша потеря, звоните по номеру телефона 29 24 80 02 или обращайтесь в Автомонитор 22 99 49 49 через WhatsApp. Кстати, на тему дорожного движения мы также принимаем сообщения. К текущей ситуации 7 баллов, 62 пробки из-за тора. Опять видим на рижских дорогах плотное движение, в утренний час пик. Несколько слов о самых проблемных местах. Уменьшился затор на Даугавгрива с 25 до 20 минут, на Лелрбаскалнцема от 20 минут. Примерно 15 можно оставить на Карля Урманя-Гатве в сторону центра и столько же на Густава-Замгала-Гатве в направлении порта. В центре, как всегда, в последнее время сильно тормозит Лачплиша, и от 10 до 15 минут можно задержаться на Круспилс перед Гранитом в направлении моста Славу. Эти минутки не окончательные, показатели постоянно меняются, однако общая картина, надеюсь, понятна. Ну что ж, будем внимательны, соблюдаем ПДД. Меня зовут Владимир Тин, и пусть дороги будут безопасными.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама. Баня парит.
2: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
2: Ну, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
2: О, хорошо, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
2: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспектс, 49.
3: Только 5 дней с 14 по 18 октября в аптеках Апотека и на Апотека.ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику Авана, Эсис Фарма, Биодерма, Бионики и других брендов. А также скидки от 30% на продукты для укрепления организма Ортомол, Ливол и других брендов. А на витамины D и C и минералы скидки до 55%. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
4: Один день для твоего здоровья. Пройди сезонный чекап в клиниках ВЦА от 60 евро. Консультации дерматолога и другие комплексные обследования общего состояния здоровья. С картой лояльности ВЭС либо до конца октября. Запишись на сайте e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
5: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blu Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blu Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
6: Trenējos šodien, lai rīt varu paļauties uz savu ķermeni. Pievienojies MyFitness ar beztermiņa līgumu un kūsties savā ritmā. Viens abonements, 15 MyFitness sporta klubi. Vesela dzīve sākas šeit.
7: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas kafijas pupiņas barista espresso 11,99. Lidl ir vērtīgi.
8: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами. «18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
9: Еще не все дорешено.
8: Билеты на сайте «Билешу Сервис». Не пропусти.

0: то время.
1: Свет, мое зеркальце, скажи, да всю правду доложи. В рубрике «То время» поговорим про историю зеркала. История создания зеркала начинается более 7 тысяч лет назад. В качестве них тогда служили различные металлические поверхности, наполированные до блеска, золотые, серебряные, оловянные, медные, бронзовые. Иногда использовали даже камни. Упоминание о зеркальных поверхностях встречается даже в древнегреческой мифологии. Вспомним историю Персеи и Медузы Горгоны. Согласно легенде, любой, кто посмотрит в глаза Медузе Горгоны, превратиться в камень. Именно этим и воспользовался Персей, подставив ей свой щит в качестве зеркала. Медуза Горгона, увидев свое отражение, превратилась как раз-таки в камень. Первые в истории зеркала, по мнению археологов, представляли собой отполированные кусочки магматической горной породы обсидиана. Такие зеркала были найдены в Турции, насчитывали около 7,5 тысяч лет. Правда, так их можно назвать весьма условно, потому что было невозможно в них что-то тщательно рассмотреть. Позволить себе такую металлическую наполированную поверхность могли только очень состоятельные люди, поскольку зеркала требовали длительного ежедневного ухода. Намного позже, в 1279 году, Джон Пекан впервые описал следующий способ изготовления зеркала. На обычное стекло наносили очень тонкий слой свинца. Позже применяли другой метод. Между двумя листами бумаги помещали фольгу из олова, покрытую ртутью. Сверху накладывали стекло, после чего аккуратно извлекали бумагу. В то время лучшими считались венецианские зеркала. Они стоили невероятно дорого, поэтому Венеция всеми способами старалась сохранить тайну их изготовления. Зеркальщикам было строго запрещено покидать город. По следам же тех, кто все-таки ослушался, посылали убийц, а их родственникам угрожали расправы. Все эти меры позволили Венеции сохранить первенство по производству зеркал в течение 3 веков. Во времена французского короля Людовика XIV, который был большим любителем этого предмета роскоши, была разгадана тайна изготовления венецианских зеркал, что незамедлительно снизило цену на них. Изделия стали более доступны простым гражданам, и уже в XVIII веке большая часть парижан могла похвастаться этой вещицей. Первое напольное зеркало появилось тоже в Париже, в Королевском дворце. Когда в жизнь людей вошел данный предмет домашнего обустройства, появилась возможность посмотреть на себя со стороны. Это привело к тому, что состоятельные граждане стали больше уделять внимание своему внешнему виду, а не поведению. В 1835 году немецкий ученый профессор Юстус фон Либих придумал новую технологию изготовления зеркал. Для того, чтобы они получались более ясными и сверкающими, он предложил вместо олова использовать серебро. И на протяжении многих веков к зеркалам относились уважительно, с опаской и даже с мистическим страхом. Они являлись неизменным атрибутом гадания. В наши дни, конечно, это повседневная, понятная всем вещь. Ну, вот, так сказать, есть люди, знаю таких лично, которые очень любят смотреться на себя в зеркало. Ну, красивые ребята, красивые. Чего ж греха таить-то, а?
0: То время.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в столице Латвии.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии выросло число случаев повреждения бытовой техники из-за проблем с электричеством. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Перебои с электричеством все чаще приводят к поломкам бытовой техники в латвийских домах. Ремонт может обойтись очень дорого, поэтому эксперты советуют заранее позаботиться о защите техники. За первые 9 месяцев этого года страховая компания «Балта» выплатила жителям почти 300 тысяч евро в качестве компенсации за ущерб, вызванный сбоями в электроснабжении. Это на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные страховщика. Чаще всего повреждаются телевизоры, однако перебои с электричеством нередко выводят из строя и бытовую, и аудиотехнику, а также важные для повседневной жизни устройства – отопительные котлы, насосы, водоснабжение. В этом году существенно выросли как количество страховых случаев, связанных со сбоями в электроснабжении, так и общая сумма выплаченных компенсаций. Во многом на это повлиял шторм в конце августа. Данные «Балта» свидетельствуют, что количество страховых случаев, связанных со сбоями в электроснабжении, продолжает расти. Если в 2024 году в частном домах и квартирах было зарегистрировано 269 таких случаев, а в 2025 году 315, то за первые 9 месяцев этого года их число уже превысило 380. Это на 21% больше, чем за весь 2025 год. Увеличился и средний размер компенсации. В этом году он вырос примерно на 12% и превысил 700 евро. Чаще всего из-за перебоев в электроснабжении, колебаний напряжения, скачков напряжения страдают телевизоры. Однако нередко выходят из строя более серьезные устройства, ремонт которых может стоить несколько тысяч евро. Среди них газовые и пелетные котлы, их электронные платы управления, тепловые насосы, скважинные насосы, гидрофоры, автоматические ворота и другое оборудование. Самая крупная компенсация в этом году составила 10 тысяч евро. Ее выплатили за тепловой насос, поврежденный во время августовского шторма. Заблаговременная подготовка и подходящие средства защиты электрооборудования помогают снизить риск повреждений и уменьшить неудобства, вызванные отключениями электричества. Чтобы защитить электроприборы и подготовить дом к длительным перебоям в электроснабжении, эксперты рекомендуют предусмотреть резервное электроснабжение. Если отопление, водоснабжение или другие важные системы дома зависят от электричества, стоит заранее оценить возможности организации резервного питания. В зависимости от потребностей можно использовать источники бесперебойного питания, аккумуляторные системы или генераторы. Важно подобрать оборудование с подходящей мощностью и необходимой продолжительностью работы, а его безопасное подключение к домашней электросети поручить квалифицированному специалисту. Перед грозой отключать от электросети приборы, которые не обязательно должны работать постоянно. Это простой и эффективный способ снизить риск повреждений из-за скачков напряжения. Проверять работу электроприборов после перебоев с электричеством. Если устройства работают неправильно, сильно нагреваются, искрят, издают необычные звуки, пахнут горелым. Их необходимо немедленно выключить и прекратить использование. Следует также обратиться к квалифицированному специалисту, чтобы оценить возможные повреждения и устранить риски для безопасности.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии в течение дня повысится атмосферное давление, местами небо прояснится, хотя локально, преимущественно в центральных регионах, временами ожидается небольшой моросящий дождь. Сохранится слабый ветер, утром сохранится туман, температура воздуха до 10-14 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед.
4: Доброе утро на Авторадио Латвия.
5: Третий час программы «Доброе утро». Привет вам, я Кирилл Низовцев. Продолжаем эфирить. Сегодня 15 октября, и сегодня главный день для поклонников, ну, вернее, даже скорее поклонниц, наверное, Николая Баскова. Действительно, артист большой, артист красивый, артист настоящий. В последнее время он стал известен не только как певец, но и как ведущий. И, кстати, может быть, на этой ниве он еще круче, чем на ниве исполнения песен. Хотя, возможно, и то, и то в нем прекрасно. Николай Басков сегодня отмечает свой юбилей. Сегодня ему 50. Как говорится, поздравляем, поздравляем, поздравляем. И, насколько я знаю, большие концерты, значит, ожидают Николая Баскова. Вот... то ли сегодня, то ли в ближайшие дни, не знаю точно. Вот. Уверен, что для него это грандиозное событие. И, естественно, лучшее место для того, чтобы артисту встретить свой день рождения – это сцена. Вячеслав Бутусов – еще одна звезда, которая также сегодня появилась на свет, но 15 годами ранее, уже 65 получается. А также философ Мишель Фуко родился в этот день. Представитель неореализма итальянец Итало Кальвино, Илья Ильф, знаменитый писатель Джейн Дарвилл, американская актриса, промышленник-предприниматель Сава Мамонтов, философ Фридрих Ницше, Михаил Лермонтов родился, Алексей Кольцов, русский поэт, господи, сколько просто грандиозных фамилий, столпов практически в разных сферах, Вильгельм фон Каульбах, немецкий художник и Евангелиста Торричелли, итальянский математик и физик, ученик Галилея, родился он в 1608 году. Если у вас сегодня день рождения или какой-то другой личный праздник, поздравляю от души вас, и пускай этот день принесет вам много всего хорошего, чтобы вот прям хорошее было на душе. Это очень важно каждый день, чтобы проживали вы с улыбкой. До 10 утра, то есть вместе с вами Кирилл Низовцев у микрофона. Мы продолжаем. Доброе утро.
4: Доброе утро.
6: Доброе утро.
4: С Кириллом Низовцевым. До 17 ноября, покупая английский чай «Ахмат» в магазинах «Риме», вы не только насладитесь превосходным чаем, но и поможете молодежи в Латвии, которая в трудный момент осталась без поддержки семьи. С каждой проданной пачки чая 5 центов будут направлены на их поддержку в рамках программы «Ментор ЛВ». Делай добро с английским чаем «Ахмат».

0: последних новостей.
1: Компания «Рига с нами» планирует к столетию Рижского центрального рынка в 2030 году отреставрировать исторические павильоны, улучшить рыночную инфраструктуру и инвестировать 21 миллион примерно евро. Вчера Рижская дума поддержала предложение продлить договор с «Рига с нами» об управлении и обслуживании рынка до 67-го, друзья мои, года. Вице-мэр Радникс подчеркнул, что развитие рынка не должно ограничиваться благоустройством торговых площадей. Наряду с качественными продуктами питания и предпринимательством необходимо развивать культуру, творческие индустрии, образование, инновации, общественную деятельность. Я с ним полностью согласен. При этом важно сохранить историческую архитектуру, идентичность и торговую функцию рынка. Обновляя исторические павильоны и прилегающую территорию, предприятие повысит безопасность зданий, инфраструктуры, сохранив особый характер рынка и дополнив его современными заведениями общественного питания и комфортным общественным пространством для рижан и гостей города. Принятое решение знаменует новый этап развития рынка. От проведения отдельных неотложных ремонтных работ мы можем перейти к целенаправленному долгосрочному планированию восстановления и развития рынка. Это позволит нам не только постепенно привести в порядок исторические павильоны и инфраструктуру, но и создать современную оживленную рыночную среду. Будущее рынка тесно связано с людьми, которые ежедневно торгуют здесь, приходят за покупками, поэтому цель – создать лучшие условия труда для торговцев, более удобную и приятную среду для посетителей, одновременно укрепляя конкурентоспособность рынка. По мере приближения столетия рынка мы хотим сохранить особый его характер и дать людям больше поводов возвращаться сюда, отметил председатель правления «Рига с нами» Оерс Валк. Ну и далее. Работы в каждом павильоне будут различаться. Общий объем инвестиций около 19 миллионов евро. В рыбном павильоне проведут масштабную реконструкцию, сохранив торговлю рыбой и морепродуктами. Бывший овощной павильон приспособят для торговли мясной продукцией. В гастрономическом проведут работы, чтобы адаптировать его для продажи молочных продуктов и бакалеи. В бывшем молочном планируется развивать сферу общественного питания. Также запланированы работы по обеспечению безопасности конструкции бывшего мясного павильона. До лета 2027 года будут восстановлены несущие конструкции подвального этажа и металлические несущие конструкции крыши. До мая 2027 года планируется объявить аукцион на право аренды павильона, чтобы привлечь долгосрочного арендатора, который займется восстановлением здания, сохранит его культурно-историческую ценность и обеспечит дальнейшее развитие. В перспективе павильон должен превратиться в многофункциональный объект, открытый для публики, дополняющий предложение центрального рынка. Предусмотрена также работа по улучшению общей инфраструктуры павильона, в том числе приведению в порядок фасадов, освещения, гидроизоляции наружных инженерных сетей. Обширные подвальные помещения павильона планируется приспособить для нужд гражданской обороны. На развитие общественного пространства под открытым небом предусмотрено около 3,5 миллионов евро. Значит, при обновлении открытых территорий павильонов будет предусмотрено решение для торговли овощами и фруктами. Бла-бла-бла-бла-бла. Финансирование планируется обеспечить за счет собственных средств, фондов и программ ЕС, займов и других финансовых инструментов. Дополнительные средства из бюджета самоуправления привлекать не предполагается. Ну и, значит, вот такая небольшая сводочка. С 23 года «Рига с нами» переняла управление центральным рынком. В его развитие неотложной работы вложено около 4,5 миллионов евро. На эти средства отремонтирована крыша, ее металлические конструкции, подвальный этаж овощного павильона, укреплены металлические конструкции крыши молочного павильона, выполнены другие работы по сохранению исторических зданий. В июне был закрыт мясной павильон. После этого в отставку ушли совет предприятия, в который входили, значит, несколько достаточно известных человек. Ну и несколько известных людей, простите. И вот, конечно, сразу комментарий. Уже просто на комментарий хочу переключиться. «Прощай, базар», пишут. «Сделают еще один с понтом супер-пупермаркет. И на этом распил бабла закончится, как и сам рынок». Но вы знаете, не знаю, я, честно говоря, не очень прям-таки являюсь большим поклонником центрального рынка. Во-первых, он неудобен для меня. И машину, значит, там особо негде поставить. Как-то, ну, только на платной парковке, если. А вот. Да и вообще, честно говоря, как-то я там не нахожу себя. Вот недавно был на Агинсканском рынке, я уже об этом рассказывал. Конечно, получил удовольствие, кайфанул. И вы знаете, сейчас я очень полюбил свой любимый, уже и родной, и соседний, практически булдурский рынок, который в 3 минутах у меня ходьбы пешком от дома. Вы знаете, там, ну, вот вчера зашел, слушайте, столько народу. И как-то вот люди его открыли, оценили, мне кажется. Как-то или люди стали активнее, я не могу понять. Просто полный битковый рынок. Такая кафешка классная открылась. Не буду название говорить, но там, значит, сделано в стиле поезда все. Ой, какие там салаты классные продают. Господи, будет таких больших чанов. Прям вот на вес тебе кладут. Какие вкусные булочки. На вид, во всяком случае. Но, может быть, и вкусные, потому что люди сидят с такой улыбочкой, довольны, восторжены. Мне сейчас нельзя муку, я не ем. Вот поэтому сложно сказать. Не пробовал ничего, но вот на вид, правда, очень все красиво и достойно. Все, друзья, мы про рынки поговорили. Современные рынки — это наше все сейчас. Это, мне кажется, очень актуальная тема. Программа наша продолжается. Будьте здоровы и питайтесь полезно и вкусно.
0: Из последних новостей.

0: Реклама.
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
2: Празднование 20-летия Nissan Qashqai началось с выпуска особой юбилейной версии Nissan Qashqai Carbon Edition. Эта лимитированная версия отличается спортивным дизайном, автоматической трансмиссией и эксклюзивным оснащением. Спеццена 29 990 евро, только ограниченное время, а удовольствие от вождения останется на долгие годы. Приобретите лимитированную версию и празднуйте юбилей Qashqai вместе с нами. Узнайте подробнее на Nissan LV.
3: Start your day like a champion. Начни свой день как чемпион в магазинах Lidl с 5 октября. Блендер Silver Crest 17 евро. Многофункциональный измельчитель 15 евро. И кофемашина Espresso 69 евро. Lidl стоит того.
4: Этот мир придуман не нами.
5: Ну и что? Это не повод жить по чужим правилам. Октябрьский Лилит утверждает, что женщина никому ничего не должна. Например, стареть по расписанию, быть идеальной невесткой и даже выполнять супружеский долг. Мужчины тоже могут себе кое-что позволить. Вот, например, Сергей Грей Уэйс живет неправильно, а счастливо. Яков Рафальсон и в 80 отказывается быть серьезным человеком. И вы не увлекайтесь возрастом, ведь у нас еще дела. А для начала купите октябрьский Лилит.
6: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских теноров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу сервис.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня – Овны. Энергия будет безгранична. Используйте этот поток энтузиазма для решения отложенных дел и воплощения новых идей. Помните о важности общения и сотрудничества с другими. Тельцы. Звезды подготовили для вас идеальный день, чтобы наслаждаться простыми радостями жизни. Сделайте что-нибудь приятное для себя, насладитесь красотой природы или просто отдохните дома со своими любимыми занятиями. Близнецы. День будет благоприятным для развития ваших интеллектуальных способностей. Погрузитесь в новую книгу, изучите что-то новое или развивайте свои навыки. Ваш разум будет на пике. Раки, вам может потребоваться некоторое время, чтобы побыть одному. Звезды предсказывают вам отличный день для отдыха и саморефлексии. Сделайте что-нибудь, что доставит вам удовольствие и спокойствие. Львы, этот день вы будете находиться в центре внимания. Используйте эту возможность, чтобы выразить себя и раскрыть свой творческий потенциал. Ваша энергия привлечет к вам положительное внимание. Девы, попробуйте новый подход к задачам, ожидающим вас сегодня. Инновации могут привести к важным открытиям. Будьте открыты для изменений и готовы принять новые идеи. Весы. День будет отличным для планирования будущих событий и принятия на себя лидерской роли в групповых ситуациях. Ваша ловкость в решении проблем поможет вам добиться успеха. Скорпионы. Вас ждет крайне эмоциональный день, причем и в негативном плане. Важно найти баланс между своими чувствами и разумом в испытаниях, которые вас ждут. Постарайтесь сосредоточиться на положительных сторонах ситуации. Стрельцы. Время открыть для себя новые горизонты. Этот день отличный для путешествий или изучения чего-то нового. Не бойтесь выходить за рамки обычного и расширять свои возможности. Козероги. Сосредоточьтесь на своих личных и профессиональных целях. Звезды советуют заняться разработкой плана действий и определение шагов к достижению успеха. Водолеи. Попробуйте больше общаться с окружающими. Сегодня ваша социальная активность может привести к новым интересным знакомствам и возможностям. Будьте открыты для новых идей. Наконец, рыбы. Вас ждет замечательный день для того, чтобы слушать свое внутреннее «я». Практикуйте медитацию или занимайтесь творчеством для того, чтобы обрести гармонию и покой в своем внутреннем мире. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня повысится атмосферное давление. Местами небо прояснится, хотя локально, преимущественно в центральных регионах, временами ожидается небольшой моросящий дождь. Сохранится слабый ветер, температура воздуха до плюс 10, плюс 14 градусов. В Риге облачно, осадков не ожидается. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 10, плюс 11 градусов.
0: Реклама.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Trenējos šodien, lai rīt varu paļauties uz savu ķermeni. Pievienojies MyFitness un laimē aktīvu ceļojumu diviem uz Francijas Alpiem. MyFitness. Vesela dzīve sākas šeit. Loterijas atļaujas numurs 9131.
6: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Уницимс АБЦ.
7: Kā būtu, ja Mozart spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mozartalica. Xiaomi Arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīzē. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī.

0: последних новостей.
1: Интересная информация. В Латвии выросло количество случаев поломки бытовой техники из-за сбоя в электрической сети. Помимо телевизоров, выходят из строя отопительные котлы, тепловые насосы, оборудование для водоснабжения. За первые 9 месяцев этого года страховая компания «Одна из», не будем говорить название, выплатила жителям почти 300 тысяч евро в качестве компенсации за ущерб, вызванный такими сбоями. Значит, это на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще всего повреждаются телевизоры, однако перебои с электричеством нередко выводят из строя бытовую и аудиотехнику, и также котлы и насосы. Значит, в этом году существенно выросло количество страховых случаев. Во многом на это повлиял шторм в конце августа. Во время него в одном доме нередко повреждалось сразу несколько электроприборов, хотя обычно в подобных случаях страдает только одно устройство. Сравнительно много оборудования оказалось повреждено без возможности восстановления. Ремонт может обходиться очень дорого, его неисправность способна создать серьезные неудобства, поэтому эксперты призывают заранее позаботиться о защите электроприборов и резервном электроснабжении. Значит, количество случаев со сбоями, связанных в электроснабжении, продолжает расти. Если в 2024 году в частных домах и квартирах было зарегистрировано 269 таких случаев, в 2025 году 315, то уже в первые 9 месяцев этого года 380. Господи боже.

0: жизнь. 380. Значит, увеличился средний размер компенсации. В этом году он вырос примерно на 12% и превысил 700 евро. Но и что хочется сказать еще, значит, сбой в электроснабжении, особенно резкие колебания и скачки напряжения могут серьезно повредить чувствительные электроприборы. Сегодня это касается не только бытовой техники, но и системы отопления и водоснабжения дома, работа которых зависит от электронных устройств и управлений, говорит директор Центра энергетических компетенций и инноваций в одной из известных энергокомпаний. А что касается вот страховых дел, то самая крупная компенсация в этом году составила, друзья мои, 10 тысяч евро. Тепловой насос поврежден во время августовского шторма. Значит, хотя надежность электроснабжения в Латвии находится на высоком уровне, экстремальные погодные условия могут привести к ситуациям, когда восстановление подачи электричества занимает больше времени. Опыт показывает, что не все домохозяйства достаточно подготовлены к длительным перебоям в электроснабжении. А как мы говорим о тревожном чемодане на случай ЧС, рассчитанном на 72 часа, так и каждой семье следует продумать, как обеспечить основные потребности при длительном отключении электричества, особенно в отопительный сезон. Заблаговременная подготовка и подходящие средства защиты электрооборудования помогают снизить риск повреждений, уменьшить неудобства, вызванные отключением электричества. Чтобы защитить электроприборы, подготовить дом к длительным перебоям в электроснабжении, эксперты рекомендуют предусмотреть резервное снабжение. Перед грозой отключать от электросети приборы, которые не обязательно должны работать постоянно. Это простой эффективный способ снизить риск повреждений из-за скачков напряжения. И, наконец, проверять работу электроприборов после перебоев с электричеством, если устройство работает неправильно, сильно нагревается и искрят, издают необычные звуки или пахнут горелым, необходимо немедленно выключить и прекратить использование. Вообще, честно говоря, очень серьезная тема, но не только тема в плане поломки приборов, а тема вообще, вот если, допустим, у вас отопление, скажем, электрическое, есть такие люди, или газовое, но газовый котел работает на электричестве, и тут вам отключили электричество. А зима, допустим, минус 30 на улице, представляете, вот что будет происходить в этот момент? Конечно, через какое-то время трубы полопаются, значит, потом все начнет течь, катастрофа. Честно говоря, когда вот был более молодым, никогда об этом не задумывался, а когда вот что-то появилось, какие-то владения, домохозяйство, да, об этом думаю часто и понимаю, что насколько нужно быть ответственным человеком, чтобы все предусмотреть, все вовремя, значит, оплачивать, чтобы никто ничего там не отключил за неуплату. А если такое есть в Латвии, не знаю, есть или нет, наверное, есть, скорее всего. И, в общем, как бы еще надо застраховать, получается, да? Ну, действительно, наверное, страховые суммы, которые, как страховые премии, да, это называется, которые вы платите за страховку, наверняка достаточно приемлемые, реальные, небольшие, и они, конечно, гораздо выгоднее, чем платить за новый, да, тот же тепловой насос, если, ну, как утверждает статья, значит, которую я читаю, он стоит 10 тысяч евро. В общем, серьезное дело. Друзья мои, в общем, будьте ответственными хозяевами, потому что если не вы, то кто? И, значит, у плохого хозяина, вы знаете, все сыпется, рушится, гниет, плесневеет и так далее и тому подобное, а у хорошего все цветет и пахнет. Пусть будет вариант номер два, пусть вы будете хорошим хозяином. Наша программа продолжается. Доброе утро.
1: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: Дорожная обстановка за минувший час изменилась дважды. Сначала перед 9 часами трафик вышел на свой максимум 7 баллов, а затем маятник загруженности дорог качнулся в другую сторону. Дороги стали довольно быстро освобождаться от транспорта, как следствие 4 балла уже вернулись на монитор. Остается чуть более 20 более-менее существенных заторов, причем нигде не превышающих 10 минут. Некоторые затруднения остаются на участке Лела-Рыбысканцева и на Вантовом мосту в направлении центра, но и здесь обстановка с каждой минутой улучшается. Перейдем к сводке госполиции за минувшие сутки. За среду в Риге и столичном регионе произошло 65 ДТП, в них пострадали 6 человек, в том числе 3 пешехода и велосипедист. И, внимание, патрульные, видимо, пошли на рекорд, составили за сутки 135 протоколов за различные нарушения ПДД, 50 из них за превышение скорости и агрессивное вождение. Двое были задержаны нетрезвыми за рулем, разобрались с ними быстро и сурово, уголовное дело, лишение прав, штраф, у одного пьянчушки авто конфисковано, второму необходимо выплатить компенсационную стоимость автомобиля. Ну что ж, мы продолжаем движение только вперед, соблюдаем и не превышаем. Меня зовут Владимир Тин, пожелаю всем удачного дня и безопасного движения.
0: Автомонитор, Авторадио. Реклама.
2: Home Story Riga позаботится о чистоте ваших штор. Профессионалы приедут, снимут, аккуратно упакуют, заберут, почистят, доставят и установят обратно ваши чистые и ароматные дневные или ночные шторы. А также Home Story Riga предлагает временные шторы. Вы даже ничего не заметите, кроме чистоты, свежести и уюта. Home Story Riga. Вы просто наслаждаетесь результатом. Все остальное мы сделаем за вас.
3: Баня парит.
4: Хорошо.
3: Здоровье дарит.
4: Ну, давай, давай, давай, вот так.
3: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
4: О, хорошо, пяточки, пяточки.
3: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический эмальный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
4: Класс!
3: Юрмала, Булдури, Межапроспектс, 49.
5: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blue Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
6: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā. Placebo 16. oktobrī Rīgā.

0: Друзья мои, наша программа завершается. Последние 3 часа в студии микрофона для вас работал я, Кирилл Низовцев. Прощаюсь с вами на сегодня. В завершении, как всегда, приятная новость. Ну, новость такая, знаете, забегая вперед, как говорится. Про лето 2027 года поговорим. Знаменитый, прекрасный латвийский Ливу Аквапарк, который находится в Юрмале, на въезде. Пересекая мост, и с правой стороны сразу раз, практически рядом с моим домом, прекрасный аквапарк. Советую, кстати, сходить, потому что на самом деле достаточно большой, интересный, много горок, саун, все чистенько, аккуратненько, и барчик есть, и кафешечка. В холодное время года провести время просто можно с большим кайфом. Так вот, 800 тысяч евро ребята вкладывают в новые горки, которые будут находиться на улице, работать они будут только летом, и уже идут строительные работы, и они будут отличаться, эти горки, от горок, которые находятся внутри здания. Благодаря этому посетители смогут получить новые эмоции и впечатления. Ну что ж, как говорится, ну что ж, да. Мой, кстати, первый руководитель, когда я начал работать на радио много-много лет назад, говорил, что это большая ошибка говорить слово «ну что ж». Или там, значит, и еще какое-то у меня было любимое выражение, я уже, честно говоря, даже не вспомню. Вот «ну что ж» точно, помню, что говорить. Ну, в данном случае скажу «ну что ж», как говорится, поживем и увидим. Но надеюсь, что действительно горки будут классные. Все, прощаюсь с вами на сегодня. До завтра. Прекрасного дня, шикарного вечера и до встречи в эфире. Ваш Кирилл Низовцев. Пока-пока.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про изменения.
1: В Латвии крупные сети продуктовых магазинов могут обязать продавать печатную прессу. Соответствующие поправки к закону о прессе и других средствах массовой информации подготовило Министерство экономики. Инициатива направлена на то, чтобы газеты и журналы оставались доступными жителям по всей стране, в том числе в населенных пунктах, где за последние годы значительно сократилось количество мест продажи прессы. Согласно данным отрасли, с 2014 по 2025 год количество экземпляров газет и журналов, проданных в торговых точках, уменьшилось почти на 72%. Особенно заметно сократились возможности приобрести печатные издания в почтовых отделениях, киосках и на автозаправочных станциях. Предлагаемая обязанность будет распространяться только на крупных розничных торговцев продуктами питания и только на те их торговые точки, которые отвечают определенным требованиям по площади. По расчетам Минэкономики, под новые правила подпадут 6 предприятий и в общей сложности 734 торговые точки. Это позволит обеспечить доступность печатных изданий в радиусе 20 километров для 96,5% жителей Латвии.
2: Про демографию.
1: Латвия еще может избежать наиболее тяжелых последствий демографического спада, но времени для решений остается не так много, заявил главный экономист Люминор Банк Петрис Траутенш. По его словам, в ближайшие несколько лет Латвия еще способна не менять радикально нынешнюю иммиграционную политику. Однако этот период стоит использовать для серьезного общественного разговора о будущем страны, прежде всего о старении населения, его сокращении и притоке людей из других государств. Страутенш считает, что часть общества пока недооценивает последствия жестких ограничений на эмиграцию. При таком подходе во второй половине века Латвия может превратиться в страну с преобладанием людей среднего и пожилого возраста, а часть населенных пунктов будет пустеть. Сокращение населения запускает цепную реакцию. Когда жителей становится слишком мало, экономика территории теряет разнообразие, а найти новую работу становится сложнее. В результате люди уезжают, возможностей становится еще меньше и отток усиливается. По словам Страутенша, если не попытаться хотя бы замедлить сокращение населения, одним из сценариев будущего могут стать многочисленные города и поселки-призраки.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. В Курзаме пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 9 до 14 градусов тепла. Будет дуть южный и юго-восточный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 10 до плюс 12 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед!
3: До 17 ноября, покупая английский чай «Ахмат» в магазинах Рими, вы не только насладитесь превосходным чаем, но и поможете молодежи в Латвии, которая в трудный момент осталась без поддержки семьи. С каждой проданной пачки чая 5 центов будут направлены на их поддержку в рамках программы «Ментор ЛВ». Делай добро с английским чаем «Ахмат».

0: с собой. Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Певица Зара давно не нуждается в представлении. Но самое интересное, что после многих лет на сцене она продолжает искать для себя новые музыкальные истории. Последнее время певица особенно много экспериментирует. Она выпустила целый альбом песен Владимира Высоцкого в собственном прочтении. Появилась в популярном шоу «Дуэты». А весной зрители неожиданно узнали ее в образе Калибри из проекта «Маска». Новая работа тоже появилась не случайно. Песню «Ты мне нужен любой» Зара выпустила в свой день рождения. Артистка говорит, что эта композиция сама ее нашла. Слова написала Юлия Веденова, музыку — Дмитрий Головинов. Получилось красиво. Встречайте, Зара. «Ты мне нужен любой».

0: Реклама. ПТА, ПТА, ПТА. Октябрь, ноябрь, декабрь. Время подарков ПТА. Хейнер, Айга, Электролюкс, Миэле. Покупай стиральную машину и сушку известных производителей. Получи подарок – работу любящего пылесоса. Чистое белье, сухое белье, теплый дом – это чистый дом. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Информация ПТА ЛВ и в магазине ПТА «Дамбе 3А».
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
3: В клинике Балта в Риге на улице Эрнеста Бирзнека-Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100280.
4: Этот мир придуман не нами.
5: Ну и что? Это не повод жить по чужим правилам. Октябрьский Лилит утверждает, что женщина никому ничего не должна. Например, стареть по расписанию, быть идеальной невесткой и даже выполнять супружеский долг. Мужчины тоже могут себе кое-что позволить. Вот, например, Сергей Грей Уэйс живет неправильно, а счастливо. Яков Рафальсон и 80 отказываются быть серьезным человеком. И вы не увлекайтесь возрастом, ведь у нас еще дела. А для начала купите «Октябрьский Лилит».

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Осенью водителям стоит быть особенно внимательными на загородных дорогах. Лоси, олени и косули чаще оказываются возле проезжей части. У оленей начинается гон, пик приходится на ноябрь, а животных привлекают поля, опавшие яблоки и другая доступная пища. При этом рано темнеет, чаще идут дожди, и заметить зверя становится сложнее. Но где же риск встретить животное выше всего? На дорогах через лес, возле полей, как неромантично это звучит, на участках с предупреждающим знаком «Дикие животные», а также на рассвете и в сумерках. Помимо крупных копытных, на дорогу могут выбежать кабаны, лисы и другие животные. Главная опасность в том, что зверь может появиться внезапно. При столкновении с лосем последствия особенно серьезные из-за его размеров и высокого центра тяжести. А если животное перебегает дорогу, за ним может последовать еще одно. Так что мой совет водителям, которые часто ездят на дальние расстояния. Увидели животное у обочины, сбросьте скорость и будьте готовы остановиться. Если зверь уже выбежал на дорогу, тормозите, крепко удерживая руль. Но при этом не пытайтесь резко объехать его, рискуя вылететь на встречную полосу или в кювет. Но что делать, если столкновение избежать не удалось? Если вы рассчитываете получить страховую выплату, лучше сообщить о происшествии полиции и зафиксировать место ДТП. И здесь важный нюанс. Обычная ОКТА в Латвии не покрывает повреждения вашего автомобиля при столкновении с диким животным. Для этого, как правило, нужен КАСКО, в котором предусмотрен такой риск, либо специальное расширенное страховое покрытие. А теперь немного о знакомой ситуации. Вы подъезжаете к перекрестку, и вдруг зеленый переключается на желтый, притом мгновенно. Что делать? Прибавить газу или нажать на тормоз? По правилам дорожного движения желтый сигнал запрещает движение. Исключение – это если остановиться перед стоп-линией можно только посредством экстренного торможения. В таком случае водитель вправе продолжить движение. Но есть и обратная сторона вопроса. Если вы резко затормозите, а автомобиль сзади не успеет остановиться и врежется в вас, это еще не означает, что виноваты именно вы. Водитель сзади обязан соблюдать дистанцию, однако обстоятельства ДТП могут оцениваться индивидуально. И тут еще один совет. Подъезжая к перекрестку, заранее уберите ногу с газа и следите за сигналом светофора. Если желтый загорелся, и вы можете спокойно остановиться перед стоп-линией, тогда тормозите. Если же для остановки потребуется экстренное торможение, не пытайтесь резко остановить машину любой ценой. Продолжайте движение, контролируя обстановку и убедившись, что это безопасно. И не ускоряйте специально, чтобы успеть проскочить. Сегодня в автомобиле мы ищем удобное место для кофе, USB-разъем для телефона и беспроводную зарядку. Еще несколько десятилетий назад важной частью автомобильного интерьера была пепельница и, конечно же, прикуриватель. Со временем привычки менялись. Курение в автомобилях стало менее распространенным, а прикуриватель постепенно превратился в источник питания для навигаторов, видеорегистраторов и других устройств. На смену пепельницам пришли дополнительные ниши, подстаканники и разъемы для зарядки. Но курение за рулем – это не только вопрос привычек, но и безопасности. И что самое интересное, правила в разных странах по этой теме отличаются. У нас отдельного общего запрета на курение за рулем нет, однако водитель обязан управлять автомобилем безопасно. Если попытка стряхнуть пепел или потушить упавшую сигарету отвлекает от дороги, последствия могут оказаться гораздо серьезнее обычного штрафа. В Великобритании курить в автомобиле запрещено, если в салоне находится пассажир младше 18 лет. За такое нарушение предусмотрен штраф в 50 фунтов. Во Франции также запрещено курить в машине в присутствии несовершеннолетнего. Кроме того, водитель не должен совершать действий, мешающих безопасному управлению автомобилем. И даже там, где курение за рулем не запрещено само по себе, стоит представить вполне реальную ситуацию. Сигарета падает на брюки, водитель пытается ее поймать, отвлекается всего на пару секунд и перестает следить за дорогой.
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода. По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня повысится атмосферное давление. Местами небо прояснится, хотя локально, преимущественно в центральных регионах, временами ожидается небольшой моросящий дождь. Сохранится слабый ветер, температура воздуха до плюс 10, плюс 14 градусов. В Риге облачно, осадков не ожидается. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 10, плюс 11 градусов.
1: Реклама.
3: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
4: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
5: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
6: Ты делаешь все, но результата пока нет. Формула контроля веса от Айва Клиник. Анализы и базовые обследования, консультация и план действий именно для тебя. Всего за 129 евро. Запишись в ivaclinic.lv и узнай свою формулу контроля веса. Код медицинского учреждения 0100-64120.
7: Trenējos šodien, lai rīt varu kāpt augstāk. Pievienojies MyFitness un laimē aktīvu ceļojumu diviem uz Francijas Alpiem. MyFitness – vesela dzīve sākas šeit. Loterijas atļaujas numurs

0: вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшие места первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в Билешу сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

услышать я голос твой знакомый. Я тебе письмо пишу на перегонке с судьбой, и рука моя дрожит, рисуя строки

0: Реклама. Коллекционеры, внимание! 8 ноября. Большой слет antik-front.com. Рига. Ата-центр. Монеты, банкноты, антиквариат. Покупка, продажа, обмен. 8 ноября с 10 до 14. antik-front.com. Место встречи коллекционеров. При поддержке Шенберг Аукцион.
1: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blu Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blu Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
2: Незнакомый номер, но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро Baltais Brunin EX есть решение. Закажи консультацию на Baltais Brunin EX LV, и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатно. Звони 26 25 37 37. Baltais Brunin EX LV.
3: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Соленое филе атлантического лосося 1 килограмм с Lidl Plus 14,99. Ультрапастеризованное молоко 1 литр с Lidl Plus 39 центов. И молотый кофе Мэрилт при покупке двух штук цена за одну с Lidl Plus 4,99. Lidl стоит того.
4: Только 5 дней с 14 по 18 октября в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику Авана, Эсис Фарма, Биодерма, Бионики и других брендов. А также скидки от 30% на продукты для укрепления организма Ортомол, Ливол и других брендов. А на витамины D и C и минералы скидки до 55%. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
5: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу Сервис. Bodies.lv.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про президента.
1: Латышский язык является основой латвийского государства, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич в поздравлении жителям страны по случаю Дня государственного языка. Политик отметил, что латышский язык помогает людям, которым дорога Латвия, понимать друг друга и сближаться. Сильный язык создает безопасную Латвию, а богатый язык делает богатым народ, подчеркнул Ринкевич. Он отметил, что в Латвии очень много выдающихся писателей и поэтов, как признанных мастеров, так и тех, кто формирует современные литературные тенденции, а также авторов, которые заставляют смеяться, и тех, кто вызывает возмущение. Ринкевич поблагодарил всех, кто каждый день пишет, говорит и поет на латышском языке, делая это правильно, красиво и увлекательно. Сегодня самый подходящий день, чтобы оценить творчество латышских авторов и прочитать какое-нибудь произведение нашего писателя или поэта. Будем беречь латышский язык, призвал Ринкевич. День государственного языка в Латвии отмечается ежегодно 15 октября. В этот день в 1998 году Сейм принял поправки к 4 статье Сатворсма, закрепив статус латышского языка как государственного.
3: Про исследования.
1: 31% жителей Латвии тратят на отпуск более 1000 евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией IPF Digital. Согласно опросу, чаще всего жители тратят на отпуск от 1001 до 2000 евро. Такой вариант назвали 19% респондентов. Еще 16% укладываются в бюджет от 501 до 1000 евро, а 13% признались, что выделяют на отдых более 2000 евро. Самые дорогие поездки чаще планируют жители в возрасте от 30 до 39 лет. Среди представителей этой возрастной группы 15% сообщили, что тратят на отпуск более 2000 евро. Различия наблюдаются и между регионами. Самые большие бюджеты на путешествия выделяют жители Риги. 40% опрошенных в столице тратят на отпуск более 1000 евро. В Земгале и Видземе такой бюджет используют 28% жителей, в Латгале 23%, а в Курземе 20%. В то же время опрос показывает, что не для всех отпуск связан с путешествиями. 9% респондентов сообщили, что обычно не путешествуют во время отпуска. Еще 9% признались, что у них нет отпуска или они в настоящее время не работают. Еще 12% жителей не смогли назвать размер бюджета на свой отпуск.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. В Курземе пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 9 до 14 градусов тепла. Будет дуть южный юго-восточный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 10 до плюс 12 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

0: Дело мастера.
1: Когда в доме вы обнаруживаете лужу под ящиками в холодильнике, это не просто неисправность, а сигнал о грядущих проблемах с агрегатом. Чаще всего вода появляется из-за засора в дренажной системе. В капельных моделях растаявший иней должен стекать по каналу в сливное отверстие. Потом вода должна уходить в поддон для испарения. Если отверстие забито пылью, крошками или остатками еды, вода не уходит и оказывается именно под ящиками. Иногда вода замерзает прямо в сливном канале. Дренажная трубка покрывается наледью, и в моменты оттайки талые капли не успевают уйти, а выливаются на дно камеры. Еще одна причина – уплотнитель двери, который со временем теряет эластичность. Если дверь не закрывается плотно, внутрь попадает теплый воздух, который повышает нагрузку на систему, заставляя компрессор работать дольше и чаще. В результате дренажный канал может не справиться с объемом талой воды, и она начнет скапливаться под ящиками. В моделях No Frost проблема может крыться в сбоях системы оттайки. Если датчик разморозки не работает, наледь не удаляется, канал засоряется и замерзает, и тогда вода, которая должна испаряться, стекает вниз. Что можно сделать? Отключите холодильник от сети и выньте ящики. Промойте слив теплой водой с помощью шприца, чтобы продуть канал. Если вода возвращается, полностью разморозьте холодильник и оставьте с открытой дверцей на несколько часов, а потом повторите процедуру. И пусть техника служит без капель.
0: Дело мастера.
2: Реклама.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Новое лицо к понедельнику не обещаем.
5: Идеальное тело за один вечер тоже.
4: Но поможем выглядеть и чувствовать себя лучше.
6: Breeze Studio and Spa. Пространство здоровья и красоты. Коррекция веса для стройного силуэта. Оздоровительные процедуры для лица и тела. Массаж головы для расслабления. Аквабайк для легкости ног. МС скульптор для укрепления мышц. Эндотерапия для тонуса кожи.
4: Breeze Studio and Spa. Забота о себе с удовольствием.
6: Бронируйте на breezestudio.lv.
7: Особые вкусы «Делюкс», созданные для наслаждения, уже в «Лидл» с понедельника. Оливковое масло высшего качества пол-литра – 7,99. Апельсины в шоколаде 150 грамм – 3,99. И безалкогольный глинтвейн – 750 миллилитров – 2,99. «Лидл» стоит того.
8: Trenējos šodien, lai rīt varu paļauties uz savu ķermeni. Pievienojies MyFitness ar beztermiņa līgumu un kūsties savā ritmā. Viens abonements – 15 MyFitness sporta klubi. Vesela dzīve sākas šeit.
9: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.

0: Интересный факт. Управление автомобилем в нетрезвом состоянии.
1: В большинстве стран управление автомобилем в нетрезвом состоянии преследуется законом. Однако в Уругвае состояние опьянения при дорожно-транспортном происшествии расценивается как смягчающее обстоятельство.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: the smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня повысится атмосферное давление. Местами небо прояснится, хотя локально, преимущественно в центральных регионах, временами ожидается небольшой моросящий дождь. Сохранится слабый ветер, температура воздуха до плюс 10, плюс 14 градусов. В Риге облачно, осадков не ожидается. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 10, плюс 11 градусов.
1: Реклама.
3: Время позаботиться о себе. В октябре в клиниках ВЦА людям старшего возраста скидка 10% на зубное протезирование и 15% на магнитно-резонансные исследования с картой Веселыба. Запишись на apoliklinika.lv или звони 8828. Код медицинского учреждения 01006-4120.
4: Иногда невозможно выбрать только одно блюдо. Почему выбирать одно, если можно попробовать все? В ресторане Habits это возможно. Каждый день у нас действует All You Can Eat. Большой выбор блюд. Ешь сколько хочешь, по одной фиксированной цене. Ресторан Habits. Место, куда возвращаются за домашней атмосферой, вкусом и свободой выбора. Попробуйте All You Can Eat уже сегодня.
5: Попробовать вкус осени стоит того. На этой неделе в Lidl морковь 1 килограмм 33 цента. Творог 9%, 1 килограмм 200 грамм 4,29. И кролик 1 килограмм 8,49. Lidl. Стоит.

0: Самойлова.
1: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио.

0: Выпьем за любовь.
1: На четырех лапах.
2: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собаки выражают свои эмоции и почему важно правильно понимать их сигналы. Сегодня мы говорим о вопросе, который волнует многих владельцев. Умеют ли собаки плакать, когда им грустно? Собаки действительно очень эмоциональны. Они выражают свое состояние с помощью тела, положения хвоста, ушей и взгляда. Они могут лаять, выть или тихо поскуливать, показывая радость, тревогу или возбуждение. Но плач в человеческом понимании для собак не является способом выражения чувств. Часто можно увидеть фотографии или видео, где кажется, что собака плачет от обиды или грусти. На самом деле слезы у собак выполняют совсем другую функцию. Они нужны для увлажнения глаз и защиты от пыли и загрязнений. Связывать слезы с переживаниями придумал человек, перенося на животное собственные эмоции. Когда собаке плохо или некомфортно, она выражает это иначе. Она может отворачиваться, избегать контакта, отказываться от игры или ложиться в стороне. Такие сигналы говорят о том, что питомцу нужно пространство или спокойствие, а не о том, что он плачет. Эмоции собаки лучше всего читать по языку тела. Расслабленное тело, мягкие движения и спокойный хвост говорят о хорошем настроении. Напряженная поза, прижатые уши, поджатый хвост или отворачивание головы могут указывать на дискомфорт или неуверенность. Виляющий хвост не всегда означает радость. Важно смотреть на общее состояние тела и поведение. Иногда собака ложится на спину. В одних случаях это просьба о ласке, в других — способ показать осторожность и нежелание конфликта. И пока мы учимся внимательнее смотреть на язык тела собаки, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.
1: На четырех лапах. Реклама.
3: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blu Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blu Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
4: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в улицу АБЦ.
5: Tos atklāj un padarīja par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas. Finkarē piena šokolāde. Eiro 19. Lidl ir vērtīgi.
6: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии Супернова в сезоне Высшей лиги Латвии, поддерживая 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
7: Я пью до дна за тех, кто...
8: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
9: Вот новый поворот.
8: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
10: Еще не все дорешено.
8: Билеты на сайте Билетшу Сервис. Не пропусти.
10: Еще не

0: В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Про политику.
2: По оценке службы государственной безопасности, обнародование информации об оплате труда работников государственных и муниципальных учреждений создало бы угрозу госбезопасности. Об этом в среду, 14 сентября, было сказано на заседании комиссии Сейма по госуправлению и самоуправлению, которая рассматривала коллективное обращение по вопросам прозрачности оплаты труда в госуправлении. В ходе заседания представитель службы госбезопасности указал на то, что бесконтрольная и массовая публикация зарплат в интернете нарушает права на неприкосновенность частной жизни. Второй аспект – это риски для госбезопасности и влияние на нее. Сейчас неподходящий момент для облегчения доступа к данным. Государственные должностные лица являются одной из целевых групп иностранных разведок, а свободный доступ к данным сделает их еще более уязвимыми, что может способствовать вербовке, оказанию давления и запугиванию, заявил сотрудник службы. Он также подчеркнул, что в период разработки инициативы геополитическая ситуация была совершенно иной. Однако в нынешних условиях подобное предложение не может быть поддержано.
1: Про изменения.
2: В Латвии крупные сети продуктовых магазинов могут обязать продавать печатную прессу. Соответствующие поправки к закону о прессе и других средствах массовой информации подготовило Министерство экономики. Инициатива направлена на то, чтобы газеты и журналы оставались доступными жителям по всей стране, в том числе в населенных пунктах, где за последние годы значительно сократилось количество мест продажи прессы. Согласно данным отрасли, с 2014 по 2025 год количество экземпляров газет и журналов, проданных в торговых точках, уменьшилось почти на 72%. Особенно заметно сократились возможности приобрести печатные издания в почтовых отделениях, киосках и на автозаправочных станциях. Предлагаемая обязанность будет распространяться только на крупных розничных торговцев продуктами питания и только на те их торговые точки, которые отвечают определенным требованиям по площади. По расчетам Минэкономики, под новые правила подпадут 6 предприятий и в общей сложности 734 торговые точки. Это позволит обеспечить доступность печатных изданий в радиусе 20 километров для 96,5% жителей Латвии.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. В Курзаме пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 9 до 14 градусов тепла. Будет дуть южно-юго-восточный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 10 до плюс 12 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Певица Зара давно не нуждается в представлении. Но самое интересное, что после многих лет на сцене она продолжает искать для себя новые музыкальные истории. Последнее время певица особенно много экспериментирует. Она выпустила целый альбом песен Владимира Высоцкого в собственном прочтении. Появилась в популярном шоу «Дуэты». А весной зрители неожиданно узнали ее в образе Колибри из проекта «Маска». Новая работа тоже появилась не случайно. Песню «Ты мне нужен любой» Зара выпустила в свой день рождения. Артистка говорит, что эта композиция сама ее нашла. Слова написала Юлия Веденова, музыку — Дмитрий Головинов. Получилось красиво. Встречайте, Зара. «Ты мне нужен любой».

0: Реклама.
1: Новое лицо к понедельнику не обещаем.
2: Идеальное тело за один вечер тоже.
1: Но поможем выглядеть и чувствовать себя лучше.
3: Бриз Студио энд Спа. Пространство здоровья и красоты. Коррекция веса для стройного силуэта. Оздоровительные процедуры для лица и тела. Массаж головы для расслабления. Аквабайк для легкости ног. МС Скульптор для укрепления мышц. Эндотерапия для тонуса кожи.
1: Бриз Студио энд Спа. Забота о себе с удовольствием.
3: Бронируйте на brizstudio.lv.
4: Start your day like a champion.
5: Начни свой день как чемпион в магазинах Lidl с 5 октября. Блендер Silver Crest 17 евро. Многофункциональный измельчитель 15 евро. И кофемашина Espresso 69 евро. Lidl стоит того.
6: Иногда невозможно выбрать только одно блюдо. Почему выбирать одно, если можно попробовать все? В ресторане Habits это возможно. Каждый день у нас действует All You Can Eat. Большой выбор блюд. Ешь сколько хочешь по одной фиксированной цене. Ресторан Habits. Место, куда возвращаются за домашней атмосферой, вкусом и свободой выбора. Попробуйте All You Can Eat уже сегодня.
7: Trenējos šodien, lai rīt varu paļauties uz savu ķermeni. Pievienojies MyFitness un laimē aktīvu ceļojumu diviem uz Francijas Alpiem. MyFitness. Vesela dzīve sākas šeit. Loterijas atļaujas numurs 9131.
8: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу сервис.

0: белой карете.
1: Дорога длинная,
2: но с музыкой всегда светлее.
1: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Осенью водителям стоит быть особенно внимательными на загородных дорогах. Лоси, олени и косули чаще оказываются возле проезжей части. У оленей начинается гон, пик приходится на ноябрь, а животных привлекают поля, опавшие яблоки и другая доступная пища. При этом рано темнеет, чаще идут дожди, и заметить зверя становится сложнее. Но где же риск встретить животное выше всего? На дорогах через лес, возле полей, как не романтично это звучит, на участках с предупреждающим знаком «дикие животные», а также на рассвете и в сумерках. Помимо крупных копытных, на дорогу могут выбежать кабаны, лисы и другие животные. Главная опасность в том, что зверь может появиться внезапно. При столкновении с лосем последствия особенно серьезны из-за его размеров и высокого центра тяжести, а если животное перебегает дорогу, за ним может последовать еще одно. Так что мой совет водителям, которые часто ездят на дальние расстояния. Увидели животное у обочины, сбросьте скорость и будьте готовы остановиться. Если зверь уже выбежал на дорогу, тормозите, крепко удерживая руль. Но при этом не пытайтесь резко объехать его, рискуя вылететь на встречную полосу или в кювет. Но что делать, если столкновение избежать не удалось? Если вы рассчитываете получить страховую выплату, лучше сообщить о происшествии полиции и зафиксировать место ДТП. И здесь важный нюанс. Обычная ОКТА в Латвии не покрывает повреждения вашего автомобиля при столкновении с диким животным. Для этого, как правило, нужен КАСКО, в котором предусмотрен такой риск, либо специальное расширенное страховое покрытие. А теперь немного о знакомой ситуации. Вы подъезжаете к перекрестку, и вдруг зеленый переключается на желтый, притом мгновенно. Что делать? Прибавить газу или нажать на тормоз? По правилам дорожного движения желтый сигнал запрещает движение. Исключение – это если остановиться перед стоп-линией можно только посредством экстренного торможения. В таком случае водитель вправе продолжить движение. Но есть и обратная сторона вопроса. Если вы резко затормозите, а автомобиль сзади не успеет остановиться и врежется в вас, это еще не означает, что виноваты именно вы. Водитель сзади обязан соблюдать дистанцию, однако обстоятельства ДТП могут оцениваться индивидуально. И тут еще один совет. Подъезжая к перекрестку, заранее уберите ногу с газа и следите за сигналом светофора. Если желтый загорелся, и вы можете спокойно остановиться перед стоп-линией, тогда тормозите. Если же для остановки потребуется экстренное торможение, не пытайтесь резко остановить машину любой ценой. Продолжайте движение, контролируя обстановку и убедившись, что это безопасно. И не ускоряйте специально, чтобы успеть проскочить. Сегодня в автомобиле мы ищем удобное место для кофе, USB-разъем для телефона и беспроводную зарядку. Еще несколько десятилетий назад важной частью автомобильного интерьера была пепельница и, конечно же, прикуриватель. Со временем привычки менялись. Курение в автомобилях стало менее распространенным, а прикуриватель постепенно превратился в источник питания для навигаторов, видеорегистраторов и других устройств. На смену пепельницам пришли дополнительные ниши, подстаканники и разъемы для зарядки. Но курение за рулем – это не только вопрос привычек, но и безопасности. И что самое интересное, правила в разных странах по этой теме отличаются. У нас отдельного общего запрета на курение за рулем нет, однако водитель обязан управлять автомобилем безопасно. Если попытка стряхнуть пепел или потушить упавшую сигарету отвлекает от дороги, последствия могут оказаться гораздо серьезнее обычного штрафа. В Великобритании курить в автомобиле запрещено, если в салоне находится пассажир младше 18 лет. За такое нарушение предусмотрен штраф в 50 фунтов. Во Франции также запрещено курить в машине в присутствии несовершеннолетнего. Кроме того, водитель не должен совершать действий, мешающих безопасному управлению автомобилем. И даже там, где курение за рулем не запрещено само по себе, стоит представить вполне реальную ситуацию. Сигарета падает на брюки, водитель пытается ее поймать, отвлекается всего на пару секунд и перестает следить за дорогой.
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день на Авторадио Латвия.
2: Погода. По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня повысится атмосферное давление. Местами небо прояснится, хотя локально, преимущественно в центральных регионах, временами ожидается небольшой моросящий дождь. Сохранится слабый ветер, температура воздуха до плюс 10, плюс 14 градусов. В Риге облачно, осадков не ожидается. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 10, плюс 11 градусов.
1: Реклама.
3: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
4: Свежее, без добавок.
5: Свежее?
4: Свежее.
5: Без добавок?
4: Без добавок.
5: Очень хорошо.
3: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins.
6: Сейчас в Lidl свиной фарш 500 грамм, евро 79.
3: Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.
1: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой. Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты.

0: Ельшу-сервис ЛВ.
1: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīzē. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mocartalika.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Реклама.
1: Один день для твоего здоровья. Пройди сезонный чекап в клиниках ВЦА от 60 евро. Консультации дерматолога и другие комплексные обследования общего состояния здоровья. С картой лояльности ВЭС либо до конца октября. Запишись на сайте e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
2: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blue Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
3: Что это? В Евроаптеке краткие цены. Лови скидку 60% на пищевые добавки брендов Livol и Биофармация при покупке любых двух товаров с картой Медус. Да, ты не ослышался. Скидка 60% на пищевые добавки Livol и Биофармация. Не пропусти! Краткие цены действуют только до 25 октября. Приходи в Евроаптеку, и наши знающие фармацевты помогут выбрать то, что подходит именно тебе. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaides līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ķermeņa kopšanas līdzekļiem Dzintars 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!
0: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Placebo 16. oktobrī Rīgā.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про энергетику.
1: Рига Силтумс на заседании комиссии Сейма по публичным расходам и ревизиям сообщила, что предприятие подготовилось к отопительному сезону 2026-2027 годов, одновременно реализуя меры по снижению влияния колебания цен на энергоресурсы. Согласно данным Рига Силтумс, около 31% теплоэнергии предприятие производит самостоятельно, а 69% закупает у внешних поставщиков. Поэтому существенное влияние на тариф оказывается как стоимость топлива, так и цена закупаемой теплоэнергии. В то же время предприятие отмечает, что благодаря своевременным закупкам природного газа, использованию биотоплива и более гибкой работе рынка теплоэнергии удалось смягчить влияние подорожания энергоресурсов. И все же нынешние тенденции цен на энергоресурсы могут привести к необходимости повышения тарифа на теплоэнергию. По мнению аналитиков предприятия, рост тарифа не превысит 20-30%. Докладчики подчеркнули, что Рига Силтумс планирует продолжать инвестиции в проекты, связанные с использованием биомассы, электрификацией и накоплением тепловой энергии, чтобы постепенно снизить зависимость от природного газа и в будущем уменьшить влияние колебаний цен на потребителей.
3: Про демографию.
4: Латвия еще может избежать наиболее тяжелых последствий демографического спада, но времени для решений остается не так много, заявил главный экономист Люминорбанк Петрис Траутинш. По его словам, в ближайшие несколько лет Латвия еще способна не менять радикально нынешнюю иммиграционную политику. Однако этот период стоит использовать для серьезного общественного разговора о будущем страны, прежде всего о старении населения, его сокращении и притоке людей из других государств. Страутинш считает, что часть общества пока недооценивает последствия жестких ограничений на эмиграцию. При таком подходе во второй половине века Латвия может превратиться в страну с преобладанием людей среднего и пожилого возраста, а часть населенных пунктов будет пустеть. Сокращение населения запускает цепную реакцию. Когда жителей становится слишком мало, экономика территории теряет разнообразие, а найти новую работу становится сложнее. В результате люди уезжают, возможностей становится еще меньше и отток усиливается. По словам Страутинша, если не попытаться хотя бы замедлить сокращение населения, одним из сценариев будущего могут стать многочисленные города и поселки-призраки.
5: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. В Курзаме пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 9 до 14 градусов тепла. Будет дуть южный юго-восточный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 10 до плюс 12 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

«Осень» на Первом автомобильном.

0: Автобусная остановка.
1: Когда за спиной длинный день, и машина, наконец, останавливается у дома, наступает тот самый момент, когда хочется просто тепла, выключить двигатель и вдохнуть аромат осени. В нашей программе мы всегда ищем простые рецепты, которые помогают почувствовать уют после дороги. И если под рукой есть яблоки, значит, можно сделать маленькое чудо, которое пахнет домом. Сегодня это яблочный пирог. Тот самый, простой и уютный, который получается даже у тех, кто никогда не занимался выпечкой. Говорят, первые такие пироги появились еще во Франции. Там его пекли крестьяне из осенних яблок. Потом этот рецепт пришел в Прибалтику, и до сих пор в каждом доме есть своя версия. Но суть одна – тепло, аромат и немного ванили. Для пирога вам понадобится 3 средних яблока, 3 куриных яйца, 150 граммов сахара, 100 граммов сливочного масла, 150 граммов муки, чайная ложка разрыхлителя, щепотка соли и немного корицы. Растопите масло, взбейте яйца с сахаром, добавьте муку, соль и разрыхлитель. Потом влейте масло и тщательно перемешайте. Яблоки нарежьте ломтиками и выложите в форму. Затем залейте все приготовленной массой. Поставьте в духовку примерно на 35 минут, а температуру поставьте на 180 градусов. Когда верх станет золотистым, пирог можно доставать, при этом дать ему немного остыть. А если завтра снова в путь, возьмите пару кусочков с собой. В дороге, когда радио играет, а за окном утро, кусочек яблочного пирога – это лучший знак, что день начнется правильно. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка. Реклама.
2: Home Story Riga позаботится о чистоте ваших штор. Профессионалы приедут, снимут, аккуратно упакуют, заберут, почистят, доставят и установят обратно ваши чистые и ароматные дневные или ночные шторы. А также Home Story Riga предлагает временные шторы. Вы даже ничего не заметите, кроме чистоты, свежести и уюта. Home Story Riga. Вы просто наслаждаетесь результатом. Все остальное мы сделаем за вас.
3: Не хватает сил? Чувствуешь усталость? Узнай причину. В Центральной лаборатории в октябре и ноябре комплекс анализов «Усталость СОС» со скидкой 48% за 19 евро 99 центов с картой Веселыба. Без направления врача. Код Центральной лаборатории 01006830302.
4: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. «Милбаза» – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары стиля «Outdoor и Military» для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. «Милбаза» – экипировка, проверенная временем. Низглас 18А и в интернете milbaza.lv.
5: В клинике Балта в Риге на улице Эрнеста Бирзника Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100 0280.
6: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi Arena. Biļetes biļešu servisā Placebo 16. oktobrī Rīgā.

0: Интересный факт. Первый кондиционер.
1: В 1949 году компания Packard стала первой, кто установил кондиционер в серийный автомобиль. Система была громоздкой и занимала половину багажника, но в жаркую погоду она стала настоящим спасением. Сегодня климат-контроль есть в каждой современной машине.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня повысится атмосферное давление. Местами небо прояснится, хотя локально, преимущественно в центральных регионах, временами ожидается небольшой моросящий дождь. Сохранится слабый ветер, температура воздуха до плюс 10, плюс 14 градусов. В Риге облачно, осадков не ожидается. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 10, плюс 11 градусов.
0: Реклама.
2: Незнакомый номер? Но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро «Балтайс Брунинекс» есть решение. Закажи консультацию на «Балтайс Брунинекс ЛВ», и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатно. Звони 26 25 37 37. «Балтайс Брунинекс ЛВ».
3: Один день для твоего здоровья. Пройди сезонный чекап в клиниках ВЦА от 60 евро. Консультации дерматолога и другие комплексные обследования общего состояния здоровья. С картой лояльности ВЭСА либо до конца октября. Запишись на сайте e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
4: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
5: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка «Bodies Evolution». Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре «Тейка Плаза». Билеты на билишу-сервис bodies.lv.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Мотор.
1: Киноафиша.
2: Что бы вы сделали, если бы однажды утром поняли, что больше никогда не обязаны работать ради денег? Киноафиша предлагает посмотреть, какой ответ на этот вопрос дает южнокорейский сериал «Победитель лотереи тоже ходит на работу». Главный герой руководит отделом продаж и давно устал от бесконечной офисной рутины и давления начальства. Но однажды происходит то, о чем мечтают миллионы. Он выигрывает в лотерею огромную сумму и получает возможность навсегда забыть о работе. Однако герой сериала неожиданно решает ничего не менять и снова приходит в офис. Только теперь ему больше не нужно бояться потерять должность. Он становится увереннее, начинает иначе разговаривать с коллегами и руководством и, наконец, позволяет себе принимать решения, на которые раньше не хватало смелости. История заставляет задуматься, насколько иначе человек ведет себя на работе, когда деньги перестают быть главным условием его свободы. Сериал «Победитель лотереи тоже ходит на работу» состоит из 10 серий. Возможно, главный выигрыш его героя вовсе не деньги, а возможность, наконец, жить без постоянного страха за завтрашний день. Интересного просмотра!
1: Киноафиша.
0: Стоп! Снято.
3: Реклама.
4: Коллекционеры, внимание! 8 ноября. Большой слет. antik-front.com. Рига. Ата-центр. Монеты, банкноты, антиквариат. Покупка, продажа, обмен. 8 ноября с 10 до 14. antik-front.com. Место встречи коллекционеров. При поддержке Шенберг Аукцион.
5: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шеппах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Унецимс АБЦ.
6: Trenējo šodien, lai rīt varu kāpt augstāk. Pievienojies MyFitness un laimē aktīvu ceļojumu diviem uz Francijas Alpiem. MyFitness – vesela dzīve sākas šeit. Loterijas atļaujas numurs 9131.
7: Этот мир придуман не нами.
8: Ну и что? Это не повод жить по чужим правилам. Октябрьский Лилит утверждает, что женщина никому ничего не должна. Например, стареть по расписанию, быть идеальной невесткой и даже выполнять супружеский долг. Мужчины тоже могут себе кое-что позволить. Вот, например, Сергей Грей-Вейс живет неправильно, а счастливо. Яков Рафальсон и в 80 отказывается быть серьезным человеком. И вы не увлекайтесь возрастом, ведь у нас еще дела. А для начала купите «Октябрьский Лилит».
9: Я пью до дна за тех, кто в море.
10: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
9: Вот новый поворот.
10: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
9: Еще не все дорешено.
10: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про президента.
1: Латышский язык является основой латвийского государства, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич в поздравлении жителям страны по случаю Дня государственного языка. Политик отметил, что латышский язык помогает людям, которым дорога Латвия, понимать друг друга и сближаться. Сильный язык создает безопасную Латвию, а богатый язык делает богатым народ, подчеркнул Ринкевич. Он отметил, что в Латвии очень много выдающихся писателей и поэтов, как признанных мастеров, так и тех, кто формирует современные литературные тенденции, а также авторов, которые заставляют смеяться, и тех, кто вызывает возмущение. Ринкевич поблагодарил всех, кто каждый день пишет, говорит и поет на латышском языке, делая это правильно, красиво и увлекательно. Сегодня самый подходящий день, чтобы оценить творчество латышских авторов и прочитать какое-нибудь произведение нашего писателя или поэта. Будем беречь латышский язык, призвал Ринкевич. День государственного языка в Латвии отмечается ежегодно 15 октября. В этот день в 1998 году Сейм принял поправки к 4 статье Сатворсма, закрепив статус латышского языка как государственного.
3: Про исследования.
1: 31% жителей Латвии тратят на отпуск более 1000 евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией IPF Digital. Согласно опросу, чаще всего жители тратят на отпуск от 1001 до 2000 евро. Такой вариант назвали 19% респондентов. Еще 16% укладываются в бюджет от 501 до 1000 евро, а 13% признались, что выделяют на отдых более 2000 евро. Самые дорогие поездки чаще планируют жители в возрасте от 30 до 39 лет. Среди представителей этой возрастной группы 15% сообщили, что тратят на отпуск более 2000 евро. Различия наблюдаются и между регионами. Самые большие бюджеты на путешествия выделяют жители Риги. 40% опрошенных в столице тратят на отпуск более 1000 евро. В Земгале и Видземе такой бюджет используют 28% жителей, в Латгале 23%, а в Курземе 20%. В то же время опрос показывает, что не для всех отпуск связан с путешествиями. 9% респондентов сообщили, что обычно не путешествуют во время отпуска. Еще 9% признались, что у них нет отпуска или они в настоящее время не работают. Еще 12% жителей не смогли назвать размер бюджета на свой отпуск.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. В Курземе пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 9 до 14 градусов тепла. Будет дуть южный юго-восточный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 10 до плюс 12 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

0: 15 октября на календаре, осень золотая правит бал, и согласимся, что в каждом времени года есть своя прелесть. Ну а дни рождения и другие приятные события в жизни наших слушателей происходят практически каждый день. И некоторые из них мы отмечаем вместе в народной передаче «Только для вас». Если у вас есть кого поздравить или кому-то передать привет, добро пожаловать. Наш номер 2299-4949 через WhatsApp. Меня зовут Владимир Тин. Всем пламенный привет. А начнем мы с послания от Александра. Добрый день, Авторадио и Владимир. Желаю вам легкого эфира, всей команде Авторадио огромный привет, а также своим друзьям Сергею и Дмитрию. Желаю всем удачи, красивой золотой осени и прекрасного настроения. Пусть прозвучит песня про уток. С уважением, Александр. Мы слушаем Александра Розенбаума, и это будет отличное начало программы по заявкам «Только для вас».
1: Только для вас. Плавнях шорох и легавая застыла чутко, ай да выстрел, только повезло опять не мне. Вечереет, и над озером гоняют утки, разжирели утка осенью в большой цене. Снова осень закружила карусель мелодий.

Добрый день, любимое авторадио. Так начинается послание от наших друзей из Елговы. И далее. Сегодня выпала честь получить музыкальный подарок и добрые слова задорной девчонке и просто классной коллеге Елене Кузьминой. Коллега Елена, в строю трудовом сияешь улыбкой и добрым лицом. С тобой все задачи решаются просто. Желаем успехов и карьерного роста. Пусть будни проходят легко и красиво, работа приносит лишь радость и силу. А премии радуют снова и снова. Елена, удачи во всем и здоровья. И мы слушаем для всего швейного коллектива и персонально для вас, Лена Кузьмина, итальянский шедевр от Альбана и Ромины Пауэр в солнечной передаче. Только для вас.

0: Reklama. Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 15. līdz 19. oktobrim. Mandarīni 1,79 € kilogramā. Piena produktiem smiltene 25% atlaide. Zīdaiņu pārtikai, autiņbiksītēm un kosmētikai, izņemot speciālajiem maisījumiem un maisījumiem bērniem kopš dzimšanas. Pērkot vismaz divas jebkuras preces, 25% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Unicims ABC.
2: Trenējos šodien, lai rīt varu paļauties uz savu ķermeni. Pievienojies MyFitness ar beztermiņa līgumu un kūsties savā ritmā. Viens abonements, 15 MyFitness sporta klubi. Vesela dzīve sākas šeit.
3: Ну и что? Это не повод жить по чужим правилам. Октябрьский Лилит утверждает, что женщина никому ничего не должна. Например, стареть по расписанию, быть идеальной невесткой и даже выполнять супружеский долг. Мужчины тоже могут себе кое-что позволить. Вот, например, Сергей Грейвейс живет неправильно, а счастливо. Яков Рафальсон и 80 отказываются быть серьезным человеком. И вы не увлекайтесь возрастом, ведь у нас еще дела. А для начала купите «Октябрьский Лилит».
4: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.

Программа по заявкам только для вас прилетела весточка от Светланы. Она пишет: «Добрый день, мое любимое радио. Пожалуйста, поздравьте с днем рождения Надю Мэнсдея. Пусть каждый день приносит тепло, свет и радость. Желаю безграничного счастья, крепкого здоровья и исполнения самых заветных желаний». Это пожелали Диана Гурьянова и Светлана. Принимайте, Надежда, музыкальный подарок к вашему дню рождения в поздравительной передаче «Только для вас».

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается сухая и облачная погода, ветер южный слабый, на побережье до умеренного, местами образуется туман, ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла, в восточных районах до плюс 1, плюс 5, местами возможны заморозки до 0, минус 1 градуса. В пятницу днем ожидается переменная облачность, день пройдет без значительных осадков, ветер южный от слабого до умеренного, температура воздуха до 10-15 градусов тепла. В Риге ожидается переменная облачность, ветер южный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 12 градусов.
0: Реклама. Баня парит.
2: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
2: Ну, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
2: О, хорошо, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический эмальный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
2: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспектс, 49.
3: Более 30 лет они покоряют мир.

0: высокоэнергичное шоу-ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на Бельшосервис ЛВ.
1: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Оформляй подписку в редакции. Внимание! Новый адрес редакции. Улица Балта, 3Б. Или на портале abone.bb.lv. Подробности в газете «Сегодня неделя».
2: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertšovu Mocartalika. Xiaomi Arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mocartalika.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

нашу замечательную передачу пришло оригинальное послание с поздравлением. Приветствую вас, любимое радио. Меня зовут Людмила, я работаю медсестрой. Хочу пожелать, чтобы этот день был наполнен приятными сюрпризами, яркими моментами и отличным настроением. Пусть все задуманное легко сбывается, а каждая минута радует. Слушайте Авторадио, и все будет хорошо. Своим пациентам желаю здоровья и удачи. Мои подружки Анастасия и Виктория, желаю вам счастья. А самое главное, поздравляю себя с днем рождения. Поставьте для меня песню «Дарите женщинам цветы». Мы с удовольствием вам, Людмила, ее подарим вместе с цветами, улыбками и наилучшими пожеланиями. И пусть этот день рождения запомнится в том числе благодаря этому поздравлению на Авторадио «Латвия».

0: Реклама.
1: Какая ты спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нарва Стронг?
2: Нет, я пью новинку. Нарва Стронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стала спокойнее и чувствую себя энергичней.
1: Магний для нервов?
2: Да, Нарва Стронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
1: О, звучит здорово, я тоже куплю.
3: Нарва Стронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценное зонсирование питания.
4: После «Ревизора» занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшие места первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в билешу-сервис.
5: Только 5 дней с 14 по 18 октября в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику Авана, Эсис Фарма, Биодерма, Бионики и других брендов. А также скидки от 30% на продукты для укрепления организма Ортомол, Ливол и других брендов. А на витамины D и C и минералы скидки до 55%. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
6: Я пью до дна за тех, кто в море.
7: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
6: Вот новый поворот.
7: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
7: Билеты на сайте «Билешу Сервис». Не пропусти.

получили интересную заявку от Валерия и товарищей. Поздравьте, пожалуйста, Николая Баскова с юбилеем и поставьте песню Филиппа Киркорова. С уважением и от всей души. Согласитесь, друзья, это было оригинально. Колю Баскова мы поздравляем, Филиппа послушали и переходим к заключительному на сегодня торжественному моменту. Подруга семьи Светлана принимает поздравления с днем рождения. Искренне, от всей души желаем, чтобы исполнялись все самые заветные желания и, как всегда, весь мир был у твоих ног. Больше ярких моментов, вдохновляющих путешествий и отличного самочувствия. Это поздравили твои друзья Вова и Наташа. А БСМ Муча улетает прямиком к празднично накрытому столу. Слушаем, подпеваем и танцуем.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 15 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про финансы.
1: В Латвии один из самых низких уровней сбережений населения в Европе. Всего 4,9%, свидетельствуют данные Евростат. Под сбережениями имеется в виду часть доходов, которая не расходуется. В Эстонии этот показатель достигает 7,3%, в Литве – 7,6%. Средний показатель по Европейскому Союзу составляет 14,5%, а самый высокий в Германии – 20%. Как и в других странах Европы, пик формирования накоплений пришелся на период пандемии, особенно на 2020 год. Однако уже в 2022 году, вероятнее всего под влиянием стремительного роста цен, показатель сбережений резко сократился, опустившись в Латвии до уровня 2015 года. Лишь в 2024 году этот показатель вновь стал расти, отметила главный экономист Swedbank в Латвии Лива Зоргенфея. Она добавила, что общий объем вкладов домохозяйств в банках продолжает увеличиваться из года в год. Данные Банка Латвии показывают, что в начале 2026 года объем вкладов домохозяйств превысил 12 миллиардов евро, увеличившись за год более чем на 8%. Однако эти средства распределены неравномерно. Основная часть накоплений сосредоточена у сравнительно небольшой части общества.
3: Про безопасность.
1: По оценке Службы государственной безопасности, обнародование информации об оплате труда работников государственных и муниципальных учреждений создало бы угрозу госбезопасности. Об этом в среду, 14 сентября, было сказано на заседании комиссии Сейма по госуправлению и самоуправлению, которая рассматривала коллективное обращение по вопросам прозрачности оплаты труда в госуправлении. В ходе заседания представитель Службы госбезопасности указал на то, что бесконтрольная и массовая публикация зарплат в интернете нарушает права на неприкосновенность частной жизни. Второй аспект – это риски для госбезопасности и влияние на нее. Сейчас неподходящий момент для облегчения доступа к данным. Государственные должностные лица являются одной из целевых групп иностранных разведок, а свободный доступ к данным сделает их еще более уязвимыми, что может способствовать вербовке, оказанию давления и запугиванию, заявил сотрудник службы. Он также подчеркнул, что в период разработки инициативы геополитическая ситуация была совершенно иной, однако в нынешних условиях подобное предложение не может быть поддержано.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. В Курзаме пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 9 до 14 градусов тепла. Будет дуть южно-юго-восточный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 10 до плюс 12 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед!
4: До 17 ноября, покупая английский чай «Ахмат» в магазинах Риме, вы не только насладитесь превосходным чаем, но и поможете молодежи в Латвии, которая в трудный момент осталась без поддержки семьи. С каждой проданной пачки чая 5 центов будут направлены на их поддержку в рамках программы «Ментор ЛВ». Делай добро с английским чаем «Ахмат».

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Певица Зара давно не нуждается в представлении. Но самое интересное, что после многих лет на сцене она продолжает искать для себя новые музыкальные истории. Последнее время певица особенно много экспериментирует. Она выпустила целый альбом песен Владимира Высоцкого в собственном прочтении. Появилась в популярном шоу «Дуэты». А весной зрители неожиданно узнали ее в образе Колибри из проекта «Маска». Новая работа тоже появилась не случайно. Песню «Ты мне нужен любой» Зара выпустила в свой день рождения. Артистка говорит, что эта композиция сама ее нашла. Слова написала Юлия Веденова, музыку — Дмитрий Головинов. Получилось красиво. Встречайте, Зара. «Ты мне нужен любой».

0: Реклама.
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
2: Trenējos šodien, lai rīt varu paļauties uz savu ķermeni. Pievienojies MyFitness un laimē aktīvu ceļojumu diviem uz Francijas Alpiem. MyFitness. Vesela dzīve sākas šeit. Loterijas atļaujas numurs 9131.
3: Время позаботиться о себе. В октябре в клиниках ВЦА людям старшего возраста скидка 10% на зубное протезирование и 15% на магнитно-резонансные исследования с картой Веселыба. Запишись на apoliklinika.lv или звони 8828. Код медицинского учреждения 01006-4120.
4: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Уницимс АБЦ.
5: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. Ха, а теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
6: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
7: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

за рулем уже который год. И одно могу, друзья, сказать: на дорогах надо бы, народ, правила движения уважать. Уважаю ПДД, уважаю, скоростной режим я не нарушаю, ведь без правил ездить нам ни то ни сё. Уважаю ПДД, вот все.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах.
1: Осенью водителям стоит быть особенно внимательными на загородных дорогах. Лоси, олени и косули чаще оказываются возле проезжей части. У оленей начинается гон, пик приходится на ноябрь, а животных привлекают поля, опавшие яблоки и другая доступная пища. При этом рано темнеет, чаще идут дожди, и заметить зверя становится сложнее. Но где же риск встретить животное выше всего? На дорогах через лес, возле полей, как неромантично это звучит, на участках с предупреждающим знаком «дикие животные», а также на рассвете и в сумерках. Помимо крупных копытных, на дорогу могут выбежать кабаны, лисы и другие животные. Главная опасность в том, что зверь может появиться внезапно. При столкновении с лосем последствия особенно серьезны из-за его размеров и высокого центра тяжести, а если животное перебегает дорогу, за ним может последовать еще одно. Так что мой совет водителям, которые часто ездят на дальние расстояния. Увидели животное у обочины, сбросьте скорость и будьте готовы остановиться. Если зверь уже выбежал на дорогу, тормозите, крепко удерживая руль. Но при этом не пытайтесь резко объехать его, рискуя вылететь на встречную полосу или в кювет. Но что делать, если столкновение избежать не удалось? Если вы рассчитываете получить страховую выплату, лучше сообщить о происшествии полиции и зафиксировать место ДТП. И здесь важный нюанс. Обычная ОКТА в Латвии не покрывает повреждения вашего автомобиля при столкновении с диким животным. Для этого, как правило, нужен КАСКО, в котором предусмотрен такой риск, либо специальное расширенное страховое покрытие. А теперь немного о знакомой ситуации. Вы подъезжаете к перекрестку, и вдруг зеленый переключается на желтый, притом мгновенно. Что делать? Прибавить газу или нажать на тормоз? По правилам дорожного движения желтый сигнал запрещает движение. Исключение – это если остановиться перед стоп-линией можно только посредством экстренного торможения. В таком случае водитель вправе продолжить движение. Но есть и обратная сторона вопроса. Если вы резко затормозите, автомобиль сзади не успеет остановиться и врежется в вас, это еще не означает, что виноваты именно вы. Водитель сзади обязан соблюдать дистанцию, однако обстоятельства ДТП могут оцениваться индивидуально. И тут еще один совет. Подъезжая к перекрестку, заранее уберите ногу с газа и следите за сигналом светофора. Если желтый загорелся, и вы можете спокойно остановиться перед стоп-линией, тогда тормозите. Если же для остановки потребуется экстренное торможение, не пытайтесь резко остановить машину любой ценой. Продолжайте движение, контролируя обстановку и убедившись, что это безопасно. И не ускоряйте специально, чтобы успеть проскочить. Сегодня в автомобиле мы ищем удобное место для кофе, USB-разъем для телефона и беспроводную зарядку. Еще несколько десятилетий назад важной частью автомобильного интерьера была пепельница и, конечно же, прикуриватель. Со временем привычки менялись. Курение в автомобилях стало менее распространенным, а прикуриватель постепенно превратился в источник питания для навигаторов, видеорегистраторов и других устройств. На смену пепельницам пришли дополнительные ниши, подстаканники и разъемы для зарядки. Но курение за рулем – это не только вопрос привычек, но и безопасности. И что самое интересное, правила в разных странах по этой теме отличаются. У нас отдельного общего запрета на курение за рулем нет, однако водитель обязан управлять автомобилем безопасно. Если попытка стряхнуть пепел или потушить упавшую сигарету отвлекает от дороги, последствия могут оказаться гораздо серьезнее обычного штрафа. В Великобритании курить в автомобиле запрещено, если в салоне находится пассажир младше 18 лет. За такое нарушение предусмотрен штраф в 50 фунтов. Во Франции также запрещено курить в машине в присутствии несовершеннолетнего. Кроме того, водитель не должен совершать действий, мешающих безопасному управлению автомобилем. И даже там, где курение за рулем не запрещено само по себе, стоит представить вполне реальную ситуацию. Сигарета падает на брюки, водитель пытается ее поймать, отвлекается всего на пару секунд и перестает следить за дорогой.
0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день на Авторадио Латвия.
2: Погода. По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается сухая и облачная погода, ветер южный слабый, на побережье до умеренного, местами образуется туман, ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла в восточных районах до плюс 1, плюс 5, местами возможны заморозки до 0, минус 1 градуса. В пятницу днем ожидается переменная облачность, день пройдет без значительных осадков, ветер южный от слабого до умеренного, температура воздуха до 10-15 градусов тепла. В Риге ожидается переменная облачность, ветер южный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 12 градусов.
0: Реклама. Баня парит.
3: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
3: Ну, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
3: О, хорошо, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
3: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспектс, 49.
4: Мощный бит, модный тренд, гигабит интернет.
5: Мы топ-3 телеком, подключай Балтиком.
6: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Оформляй подписку в редакции. Внимание, новый адрес редакции. Улица Балта, 3Б или на портале abone.bb.lv. Подробности в газете «Сегодня неделя».
7: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу-сервис.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: На четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собаки выражают свои эмоции и почему важно правильно понимать их сигналы. Сегодня мы говорим о вопросе, который волнует многих владельцев. Умеют ли собаки плакать, когда им грустно? Собаки действительно очень эмоциональны. Они выражают свое состояние с помощью тела, положения хвоста, ушей и взгляда. Они могут лаять, выть или тихо поскуливать, показывая радость, тревогу или возбуждение. Но плач в человеческом понимании для собак не является способом выражения чувств. Часто можно увидеть фотографии или видео, где кажется, что собака плачет от обиды или грусти. На самом деле слезы у собак выполняют совсем другую функцию. Они нужны для увлажнения глаз и защиты от пыли и загрязнений. Связывать слезы с переживаниями придумал человек, перенося на животное собственные эмоции. Когда собаке плохо или некомфортно, она выражает это иначе. Она может отворачиваться, избегать контакта, отказываться от игры или ложиться в стороне. Такие сигналы говорят о том, что питомцу нужно пространство или спокойствие, а не о том, что он плачет. Эмоции собаки лучше всего читать по языку тела. Расслабленное тело, мягкие движения и спокойный хвост говорят о хорошем настроении. Напряженная поза, прижатые уши, поджатый хвост или отворачивание головы могут указывать на дискомфорт или неуверенность. Виляющий хвост не всегда означает радость. Важно смотреть на общее состояние тела и поведение. Иногда собака ложится на спину. В одних случаях это просьба о ласке, в других — способ показать осторожность и нежелание конфликта. И пока мы учимся внимательнее смотреть на язык тела собаки, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах. Реклама.
2: Какая ты спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нарвастронг?
3: Нет, я пью новинку. Нарвастронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
2: Магний для нервов?
3: Да, Нарвастронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
2: О, звучит здорово. Я тоже куплю.
4: Нарвастронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание. Обратите внимание, не изменяет полноценное изолирование питания.
5: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā līdz 21. oktobrim. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne atlaides līdz 40%. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos atlaides līdz 45%. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 40% atlaide. Maxima.
6: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blue Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
7: Что это? В Евроаптеке краткие цены. Лови скидку 60% на пищевые добавки брендов Livol и Биофармация при покупке любых двух товаров с картой Medus. Да, ты не ослышался. Скидка 60% на пищевые добавки Livol и Биофармация. Не пропусти! Краткие цены действуют только до 25 октября. Приходи в Евроаптеку, и наши знающие фармацевты помогут выбрать то, что подходит именно тебе. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
8: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии растет демографический разрыв. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: За первые 8 месяцев 2026 года в Латвии зарегистрировали 7648 новорожденных и 17218 умерших. Это означает, что на каждые 4 рождения приходилось примерно 9 смертей. Таковы данные Центрального статистического управления. С января по август в стране зарегистрировали на 387 новорожденных меньше, чем за тот же период 2025 года. Снижение составило 4,8%. Число умерших за это время сократилось на 219 человек или на 1,3%. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы уменьшить естественную убыль. Число рождений уменьшалось быстрее, чем число смертей. За 8 месяцев число умерших превысило число родившихся на 9570 человек. Годом ранее разница составляла 9402 человека. Таким образом, естественная убыль увеличилась еще на 168 человек. Если распределить показатели на все 243 дня с января по август, получается, что в среднем в Латвии ежедневно регистрировали около 31 рождения и 71 смерти. Разница примерно 39 человек в день. Это не утверждение, что каждый день показатели были одинаковыми, а расчет по итогам периода, и он помогает увидеть масштаб происходящего за сухими процентами. Естественную убыль нельзя путать с общим сокращением населения. Разница между рождениями и смертями не учитывает приехавших в страну и уехавших из нее. Чтобы определить, насколько изменилось население в целом, необходимы также данные о миграции. В августе в Латвии зарегистрировали 1035 новорожденных. Второй месяц подряд показатель превышал 1000. Однако говорить о переломе тенденции пока рано. По сравнению с августом 2025 года число рождений уменьшилось на 65 или на 5,9%. Всего за январь-август зарегистрировали рождение 3942 мальчиков и 3706 девочек. На 1 сентября предварительная численность населения Латвии составляла около 1 миллиона 830 тысяч человек.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. День пройдет без значительных осадков. Ветер южный от слабого до умеренного. Температура воздуха до 10-15 градусов тепла. В Риге ожидается переменная облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 12 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед.
3: До 17 ноября, покупая английский чай «Ахмат» в магазинах Риме, вы не только насладитесь превосходным чаем, но и поможете молодежи в Латвии, которая в трудный момент осталась без поддержки семьи. С каждой проданной пачки чая 5 центов будут направлены на их поддержку в рамках программы «Ментор ЛВ». Делай добро с английским чаем «Ахмат».

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Реклама. ПТА, ПТА, ПТА. Октябрь, ноябрь, декабрь. Время подарков ПТА. Кейнер, Айга, Электролюкс, Миэле. Покупай стиральную машину и сушку известных производителей. Получи подарок – работу любящего пылесоса. Чистое белье, сухое белье, теплый дом – это чистый дом. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Информация ПТА ЛВ и в магазине ПТА Дамбя 3А.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Home Story Riga позаботится о чистоте ваших штор. Профессионалы приедут, снимут, аккуратно упакуют, заберут, почистят, доставят и установят обратно ваши чистые и ароматные дневные или ночные шторы. А также Home Story Riga предлагает временные шторы. Вы даже ничего не заметите, кроме чистоты, свежести и уюта. Home Story Riga. Вы просто наслаждаетесь результатом. Все остальное мы сделаем за вас.
3: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары стиля outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницголос 18А и в интернете milbaza.lv.
2: Новое лицо к понедельнику не обещаем.
3: Идеальное тело за один вечер тоже.
2: Но поможем выглядеть и чувствовать себя лучше.
3: Бриз Студио энд Спа. Пространство здоровья и красоты. Коррекция веса для стройного силуэта. Оздоровительные процедуры для лица и тела. Массаж головы для расслабления. Аквабайк для легкости ног. МС Скульптор для укрепления мышц. Эндотерапия для тонуса кожи.
2: Бриз Студио энд Спа. Забота о себе с удовольствием.
3: Бронируйте на brizstudio.lv.
0: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.
4: Авторадио. Обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки. И не было другой такой любви.

должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету

0: привет.
1: Интересный факт. Гриль в багажнике.
2: В 50-х годах в Америке продавались автомобили с встроенным грилем в багажнике. Считалось, что это будет идеальное решение для пикников. Откидная крышка превращалась в жаровню, а водитель мог готовить еду прямо на стоянке. Несмотря на оригинальность, эта опция так и не стала массовой.
1: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается сухая и облачная погода, ветер южный слабый, на побережье до умеренного, местами образуется туман, ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла в восточных районах до плюс 1, плюс 5, местами возможны заморозки до 0, минус 1 градуса. В пятницу днем ожидается переменная облачность, день пройдет без значительных осадков, ветер южный от слабого до умеренного, температура воздуха до 10-15 градусов тепла. В Риге ожидается переменная облачность, ветер южный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 12 градусов.
0: Реклама.
2: Время позаботиться о себе. В октябре в клиниках ВЦА людям старшего возраста скидка 10% на зубное протезирование и 15% на магнитно-резонансные исследования с картой Веселыба. Запишись на e-poliklinika.lv или звони 8828. Код медицинского учреждения 01006-4120.
3: Незнакомый номер, но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро «Балтайс Брунин Экс» есть решение. Закажи консультацию на «Балтайс Брунин Экс ЛВ» и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатно. Звони 26 25 37 37. «Балтайс Брунин Экс ЛВ». Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blue Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
0: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Позаботься о тех, кто заботился о тебе. В Центральной лаборатории в октябре и ноябре комплекты анализов для сеньоров со скидкой 44% от 17 евро 99 центов с картой Веселыба. Без направления врача. Код Центральной лаборатории 01006830.
5: Я пью за тех, кто...
6: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
7: Вот новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
8: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
8: Еще не все разрешено.
9: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Автомонитор.
1: Как мы знаем, ничто не проходит бесследно, вот и какие-то дела, связанные с дорожными инцидентами, имеют свое продолжение. Госполиция просит откликнуться. Дело в том, что еще в конце лета, 27 августа, вечером, в промежутке с 21 часа 15 минут до 25 минут, в Риге на Бриева-Сгатва возле здания 201, пока не установленный человек на электросамокате, двигаясь со стороны Вэфовского моста в направлении Тейки по пешеходному тротуару, наехал на пешехода. Женщина получила телесные повреждения. Скрывшегося виновника инцидента, а также свидетелей и всех, кто может предоставить полезную информацию и, кроме того, опознать по фотке лицо самокатчика, просят позвонить по номеру телефона 2940 53 15 или 112. Нам пришло время посмотреть на столичные дороги, без малого 6 баллов в данный момент. Это нормальная оценка дорожной обстановки. Трудности есть, в первую очередь на Густава Земгалагатва перед Бриебе с направления Восточной магистрали, плотно на Карля Ульманя Гатвы в сторону центра и на Рижской окружной А4 в направлении ГЭС. Около 15 минут можно оставить перед перекрестком с трассой Улбрака-Тинуже. Получили сообщение о ДТП от водителя такси Александра Рязанова. Две машинки нашли друг друга на съезде с Вантового моста в правой полосе в сторону Пардаугавы. Трафик здесь пока достаточно легкий. В любом случае, будьте внимательны. На этом пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем удачного продолжения дня и безопасного движения.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Ты делаешь все, но результата пока нет. Формула контроля веса от Айва Клиник. Анализы и базовые обследования, консультация и план действий именно для тебя. Всего за 129 евро. Запишись в iva-clinic.lv и узнай свою формулу контроля веса. Код медицинского учреждения 01006410.
3: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 15. līdz 19. oktobrim. Cāļa puspārni ar garšvielām Rīgas Mēsnieks 800 gramu 2,49 eiro. Ar paldies karti marinēti gurķi Spilva 1,6 kg 3,99 eiro. Pārstrādātās gaļas produkcijai RGK 30% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
4: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
5: Trenējo šodien, lai rīt varu kāpt augstāk. Pievienojies MyFitness un laimē aktīvu ceļojumu diviem uz Francijas Alpiem. MyFitness – vesela dzīve sākas šeit. Loterijas atļaujas numurs 9131.
6: Коллекционеры, внимание! 8 ноября. Большой слет antik-front.com. Рига. Ата-центр. Монеты, банкноты, антиквариат. Покупка, продажа, обмен. 8 ноября с 10 до 14. antik-front.com. Место встречи коллекционеров. При поддержке Шенберг Аукцион.
7: Только 5 дней с 14 по 18 октября в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику Авана, Эсис Фарма, Биодерма, Бионики и других брендов. А также скидки от 30% на продукты для укрепления организма Ортомол, Ливол и других брендов. А на витамины D и C и минералы скидки до 55%. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания. Sucker love is heaven
8: sent you. Pucker up our passions then. Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Placebo 16. oktobrī Rīgā.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Почти каждый второй сотрудник в Латвии задумывался об увольнении из-за начальника. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Почти половина работающих в Латвии когда-либо задумывалась об уходе с работы из-за стиля, руководства или отношения начальника. 16 октября в мире неофициально отмечают День босса. По этому случаю исследовательская компания 55 Blue обратила внимание на то, как отношения с руководителем влияют на желание сотрудников продолжать работать в компании. Отношения между руководителем и подчиненными – один из важнейших факторов, влияющих на мотивацию сотрудников и их желание оставаться в компании, отмечают исследователи. Согласно результатам опроса, 46% сотрудников Латвии задумывались об увольнении именно из-за стиля руководства или отношения начальника. Еще 48% не рассматривали такую возможность, 6% не смогли дать однозначный ответ. Чаще об уходе с работы из-за начальника думали сотрудники с личным ежемесячным доходом более 1500 евро, проработавшие в компании менее года, а также те, кто испытывает чрезмерную рабочую нагрузку. Такая мысль чаще возникала и у людей в целом, недовольных своей работой и жизнью. Реже об увольнении по этой причине задумывались работники в возрасте от 55 до 65 лет, сотрудники с большим стажем работы в компании и те, чья рабочая нагрузка соответствует норме. Такая тенденция наблюдалась и среди работников государственных и муниципальных учреждений, сотрудников, довольных своей работой, и жителей Курзема. Компания отмечает, что руководитель может быть не только причиной, по которой сотрудник задумывается об уходе, но и, конечно, одним из факторов, побуждающих его остаться. Хороший начальник создает условия, в которых люди хотят работать, развиваться, добиваться больших результатов вместе.
2: Про Сейм.
1: Сейм внес поправки в гражданский закон, закрепив принцип, согласно которому животные – не вещи, а живые и чувствующие существа. Вопрос был поднят благодаря коллективному обращению на платформе общественных инициатив, которые подписали более 35 тысяч человек. Поправки к гражданскому закону устанавливают, что животные – не вещи, при этом нормы вещного права будут применяться к животным лишь в той мере, в какой они совместимы с природой животного, как живого и чувствующего существа, и с законами, предусматривающими защиту животных. В настоящее время защита животных в Латвии уже обеспечивается законом о защите животных. Планируемые поправки к гражданскому закону призваны закрепить принцип, согласно которому животные не являются вещами, при этом за ними сохранится статус объектов гражданских прав.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. День пройдет без значительных осадков. Ветер южный от слабого до умеренного. Температура воздуха до 10-15 градусов тепла. В Риге ожидается переменная облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 12 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио. Движение только вперед.
3: До 17 ноября, покупая английский чай «Ахмат» в магазинах Риме, вы не только насладитесь превосходным чаем, но и поможете молодежи в Латвии, которая в трудный момент осталась без поддержки семьи. С каждой проданной пачки чая 5 центов будут направлены на их поддержку в рамках программы «Ментор ЛВ». Делай добро с английским чаем «Ахмат».

Мне нужна моя родная семья, дочка, мама, ты и я. Прости, поверь.

из нас виноват, но с тобой мы знаем точный ответ. Виноватых в том, что прожито нет,

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Певица Зара давно не нуждается в представлении. Но самое интересное, что после многих лет на сцене она продолжает искать для себя новые музыкальные истории. Последнее время певица особенно много экспериментирует. Она выпустила целый альбом песен Владимира Высоцкого в собственном прочтении. Появилась в популярном шоу «Дуэты». А весной зрители неожиданно узнали ее в образе Колибри из проекта «Маска». Новая работа тоже появилась не случайно. Песню «Ты мне нужен любой» Зара выпустила в свой день рождения. Артистка говорит, что эта композиция сама ее нашла. Слова написала Юлия Веденова, музыку — Дмитрий Головинов. Получилось красиво. Встречайте, Зара. «Ты мне нужен любой».

0: Автомонитор.
1: О трафике в латвийской столице продолжаем разговор. За минувшие полчаса он прибавил балл с 6 до 7, заторы их уже более 50 заметно подросли. Неудивительно, на дороге выехали и влились поток 5-часовые. От 15 минут можно оставить на Густава Замгала-Гатва перед Бриева с направлением восточной магистрали. Затруднен выезд в сторону Пардаугавы по улице Валдемара Вантовому мосту до перекрестка с Мелнсела. Затор на Карля Урманя в сторону центра уже начинается из-за улицы Лепес. И растет пробка со стороны островного моста перед Венебас-Гатве. Вне конкуренции в черте города улица Круста-Базницас, где запросто можно оставить более получаса. За городом 10-минутная пробка на Рижской окружной А4 в сторону ГЭС перед перекрестком с трассой Улбрака-Тинуже. Тем, кто собирается за город, сообщим, с сегодняшнего дня по стране ограничена скорость движения до 90 км в час. Это касается участков Юрмалского, Бауского шоссе, а на Видземском при хороших погодных и дорожных условиях может быть до 100 км в час. Будем внимательны, не нарушаем и не превышаем. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем хорошего вечера и безопасного движения.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Празднование 20-летия Nissan Qashqai началось с выпуска особой юбилейной версии Nissan Qashqai Carbon Edition. Эта лимитированная версия отличается спортивным дизайном, автоматической трансмиссией и эксклюзивным оснащением. Спеццена 29 990 евро, только ограниченное время, а удовольствие от вождения останется на долгие годы. Приобретите лимитированную версию и празднуйте юбилей Qashqai вместе с нами. Узнайте подробнее на Nissan LV.
3: Баня парит.
4: Хорошо.
3: Здоровье дарит.
4: Ну, давай вот так.
3: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
4: О, хорошо, пяточки.
3: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
4: Класс!
3: Юрмала, Булдури, Межапроспектс, 49.
5: Этот мир придуман не нами.
6: Ну и что? Это не повод жить по чужим правилам. Октябрьский Лилит утверждает, что женщина никому ничего не должна. Например, стареть по расписанию, быть идеальной невесткой и даже выполнять супружеский долг. Мужчины тоже могут себе кое-что позволить. Вот, например, Сергей Грей-Вейс живет неправильно, а счастливо. Яков Рафальсон и 80 отказываются быть серьезным человеком. И вы не увлекайтесь возрастом, ведь у нас еще дела. А для начала купите «Октябрьский Лилит».
7: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары в стиле outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницголос 18А и в интернете milbaza.lv.
8: В клинике Балта в Риге на улице Эрнеста Бирзнека-Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100-0280.
9: Особые вкусы «Делюкс», созданные для наслаждения, уже в «Лидл». С понедельника оливковое масло высшего качества пол-литра 7,99. Апельсины в шоколаде 150 грамм 3,99. И безалкогольный глинтвейн 750 миллилитров 2,99. «Лидл» стоит того.
10: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билетсервис. Звук живой.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Осенью водителям стоит быть особенно внимательными на загородных дорогах. Лоси, олени и косули чаще оказываются возле проезжей части. У оленей начинается гон, пик приходится на ноябрь, а животных привлекают поля, опавшие яблоки и другая доступная пища. При этом рано темнеет, чаще идут дожди, и заметить зверя становится сложнее. Но где же риск встретить животное выше всего? На дорогах через лес, возле полей, как неромантично это звучит, на участке с предупреждающим знаком «Дикие животные», а также на рассвете и в сумерках. Помимо крупных копытных, на дорогу могут выбежать кабаны, лисы и другие животные. Главная опасность в том, что зверь может появиться внезапно. При столкновении с лосем последствия особенно серьезны из-за его размеров и высокого центра тяжести. А если животное перебегает дорогу, за ним может последовать еще одно. Так что мой совет водителям, которые часто ездят на дальние расстояния. Увидели животное у обочины, сбросьте скорость и будьте готовы остановиться. Если зверь уже выбежал на дорогу, тормозите, крепко удерживая руль. Но при этом не пытайтесь резко объехать его, рискуя вылететь на встречную полосу или в кювет. Но что делать, если столкновение избежать не удалось? Если вы рассчитываете получить страховую выплату, лучше сообщить о происшествии полиции и зафиксировать место ДТП. И здесь важный нюанс. Обычная ОКТА в Латвии не покрывает повреждения вашего автомобиля при столкновении с диким животным. Для этого, как правило, нужен КАСКО, в котором предусмотрен такой риск, либо специальное расширенное страховое покрытие. А теперь немного о знакомой ситуации. Вы подъезжаете к перекрестку, и вдруг зеленый переключается на желтый, притом мгновенно. Что делать? Прибавить газу или нажать на тормоз? По правилам дорожного движения желтый сигнал запрещает движение. Исключение – это если остановиться перед стоп-линией можно только посредством экстренного торможения. В таком случае водитель вправе продолжить движение. Но есть и обратная сторона вопроса. Если вы резко затормозите, а автомобиль сзади не успеет остановиться и врежется в вас, это еще не означает, что виноваты именно вы. Водитель сзади обязан соблюдать дистанцию, однако обстоятельства ДТП могут оцениваться индивидуально. И тут еще один совет. Подъезжая к перекрестку, заранее уберите ногу с газа и следите за сигналом светофора. Если желтый загорелся, и вы можете спокойно остановиться перед стоп-линией, тогда тормозите. Если же для остановки потребуется экстренное торможение, не пытайтесь резко остановить машину любой ценой. Продолжайте движение, контролируя обстановку и убедившись, что это безопасно. И не ускоряйте специально, чтобы успеть проскочить. Сегодня в автомобиле мы ищем удобное место для кофе, USB-разъем для телефона и беспроводную зарядку. Еще несколько десятилетий назад важной частью автомобильного интерьера была пепельница и, конечно же, прикуриватель. Со временем привычки менялись. Курение в автомобилях стало менее распространенным, а прикуриватель постепенно превратился в источник питания для навигаторов, видеорегистраторов и других устройств. На смену пепельницам пришли дополнительные ниши, подстаканники и разъемы для зарядки. Но курение за рулем – это не только вопрос привычек, но и безопасности. И что самое интересное, правила в разных странах по этой теме отличаются. У нас отдельного общего запрета на курение за рулем нет, однако водитель обязан управлять автомобилем безопасно. Если попытка стряхнуть пепел или потушить упавшую сигарету отвлекает от дороги, последствия могут оказаться гораздо серьезнее обычного штрафа. В Великобритании курить в автомобиле запрещено, если в салоне находится пассажир младше 18 лет. За такое нарушение предусмотрен штраф в 50 фунтов. Во Франции также запрещено курить в машине в присутствии несовершеннолетнего. Кроме того, водитель не должен совершать действий, мешающих безопасному управлению автомобилем. И даже там, где курение за рулем не запрещено само по себе, стоит представить вполне реальную ситуацию. Сигарета падает на брюки, водитель пытается ее поймать, отвлекается всего на пару секунд и перестает следить за дорогой.
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода. По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается сухая и облачная погода, ветер южный слабый, на побережье до умеренного, местами образуется туман, ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла в восточных районах до плюс 1, плюс 5, местами возможны заморозки до 0, минус 1 градуса. В пятницу днем ожидается переменная облачность, день пройдет без значительных осадков, ветер южный от слабого до умеренного, температура воздуха до 10-15 градусов тепла. В Риге ожидается переменная облачность, ветер южный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 12 градусов.
1: Реклама. ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
3: Один день для твоего здоровья. Пройди сезонный чекап в клиниках ВЦА от 60 евро. Консультация дерматолога и другие комплексные обследования общего состояния здоровья. С картой лояльности ВЭС либо до конца октября. Запишись на сайте e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
4: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
5: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
6: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
7: Хоумстори Рига позаботится о чистоте ваших штор. Профессионалы приедут, снимут, аккуратно упакуют, заберут, почистят, доставят и установят обратно ваши чистые и ароматные дневные или ночные шторы. А также Хоумстори Рига предлагает временные шторы. Вы даже ничего не заметите, кроме чистоты, свежести и уюта. Хоумстори Рига. Вы просто наслаждаетесь результатом. Все остальное мы сделаем за вас.
8: Попробовать вкус осени стоит того. На этой неделе в Lidl морковь

0: Вот и 7 секретов. По акции выгоднее. Плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Реклама.
1: Иногда невозможно выбрать только одно блюдо. Почему выбирать одно, если можно попробовать все? В ресторане Habits это возможно. Каждый день у нас действует All You Can Eat. Большой выбор блюд. Ешь сколько хочешь по одной фиксированной цене. Ресторан Habits. Место, куда возвращаются за домашней атмосферой, вкусом и свободой выбора. Попробуйте All You Can Eat уже сегодня.
2: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blue Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
3: Trenējošu šodien, lai rīt varu paļauties uz savu ķermeni. Pievienojies MyFitness ar beztermiņa līgumu un kūsties savā ritmā. Viens abonements, 15 MyFitness sporta klubi. Vesela dzīve sākas šeit.
4: После ревизора. Занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей. Вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшие места первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в Билешу сервис.
5: Какая ты спокойная и все успеваешь. Ты пьешь Нарво Стронг?
6: Нет, я пью новинку. Нарво Стронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
5: Магний для нервов?
6: Да, Нарво Стронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
5: О, звучит здорово. Я тоже куплю.
7: Нарво Стронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание. Обратите внимание, не изменяет полноценное сбалансирование питания.
8: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу сервис.
9: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Оформляй подписку в редакции. Внимание, новый адрес редакции. Улица Балта, 3Б или на портале abone.bb.lv. Подробности в газете «Сегодня неделя».
10: Я пью до дна за тех, кто в море.
11: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
10: Вот новый поворот.
11: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
10: Еще не все дорешено.
11: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти. Еще не

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Сейм принял поправки к закону об ОСТА. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В четверг Сейм в третьем окончательном чтении принял поправки к закону об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Цель данных поправок – усилить защиту лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, а также повысить эффективность функционирования страховой системы. Поправки вводят новый порядок прямого урегулирования убытков. Впредь в определенных случаях владелец поврежденного транспортного средства сможет обращаться не к страховщику виновника ДТП, а в свою страховую компанию. Этот порядок вступит в силу 1 июля 2027 года и будет применяться к страховым случаям, произошедшим после этой даты. Кроме того, расширены возможности получения компенсации за ущерб, причиненный транспортному средству. Теперь она будет доступна и в ситуациях, когда невозможно установить транспортное средство, виновное в ДТП. Теперь компенсация будет выплачиваться также в случаях, если в результате аварии транспортное средство получило повреждения, приведшие к аннулированию разрешения на его участие в дорожном движении. Эти изменения коснутся происшествий, случившихся 1 января 2027 года и позже. Поправки к закону также затрагивают деятельность Бюро страховщиков транспортных средств Латвии. При выполнении возложенных на него государственных функций Бюро будет находиться под надзором Министерства финансов. Вместе с тем уточнены государственные функции Бюро, установлены требования к членам его правления, а также усовершенствован порядок рассмотрения жалоб. Помимо этого, оптимизирована работа гарантийного фонда, предусмотрена возможность привлечения дополнительных средств в случае необходимости для выплаты страховщиков, возмещений, а также уточнены процедуры управления фондом и контроля за его деятельностью. Поправки вступят в силу в порядке, установленном законодательством. Также сегодня Сейм во втором чтении одобрил поправки к закону о дорожном движении, которые устанавливают четкие требования к водителям транспортных средств относительно информирования госполиции о дорожно-транспортных происшествиях, а также расширяют возможности оформления согласованного извещения о ДТП. Поправки предусматривают, что впредь водитель транспортного средства будет обязан сообщить в госполицию о 9 видах ДТП, а именно, если участвовавшему в происшествии транспортному средству нанесены существенные повреждения, и если в происшествии участвовали более 3 транспортных средств. Также будет обязательным уведомить полицию в случае нанесения ущерба имуществу третьего лица. К имуществу третьего лица не относится транспортное средство, участвовавшее в ДТП, владельцем которого не является его водитель. В полицию необходимо будет сообщить о ДТП также в том случае, если нанесен ущерб другому транспортному средству, водитель которого не находится на месте происшествия. Также в полицию необходимо сообщать, если нанесен ущерб дорожному комплексу или пострадало дикое животное. Если есть подозрение, что кто-либо из водителей, участвовавших в ДТП, находится в состоянии опьянения, также обязательно связываться со стражами порядка нужно, если водители не могут прийти к соглашению об обстоятельствах происшествия, фактах или схеме ДТП. В то же время будут расширены возможности заполнения формы согласованного сообщения. Впредь, если в ДТП участвует более 2 транспортных средств, водители при отсутствии иных указаний со стороны госполиции будут иметь право заполнить форму согласованного сообщения и покинуть место происшествия. Госполиция сможет дистанционно принимать решения о необходимости выезда своих сотрудников на место происшествия, а также консультировать водителей транспортных средств по вопросам заполнения бланков согласованного сообщения.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. День пройдет без значительных осадков. Ветер южный от слабого до умеренного. Температура воздуха до 10-15 градусов тепла. В Риге ожидается переменная облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 12 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед.
3: До 17 ноября, покупая английский чай «Ахмат» в магазинах Риме, вы не только насладитесь превосходным чаем, но и поможете молодежи в Латвии, которая в трудный момент осталась без поддержки семьи. С каждой проданной пачки чая 5 центов будут направлены на их поддержку в рамках программы «Ментор ЛВ». Делай добро с английским чаем «Ахмат».

0: Автомонитор.
1: Добрый вечер еще раз. Густава Земгала с Гатвы стоит, там авария машинки, стоят в сторону Бривибас, получается. Грузовичок и легковая машина встретились, там по левой полосе, получается, они стоят, и с правой как бы объезд идет. Там такая пробочка уже создалась хорошая.
2: Начали выпуск сообщения от Натальи. Кстати, спасибо за информацию. Она его прислала минут 15 назад, значит, до сих пор актуально. Напомню, Густава Земгала-Гатва медленно едет со стороны восточной магистрали в направлении Бриебас. Именно здесь произошло ДТП. Каждый вечер не похож на любой другой, но сегодня есть ощущение легкого дежавю, потому что вчера в час пик были очень похожими все основные показатели. На максимуме загруженность дорог превысила 8 баллов, это примерно в половине шестого. К этой минуте на монитор в среднем по городу вернулись 5 баллов. Сложная обстановка остается в центре и на всех важных и основных направлениях. Два слова о погоде на пятницу. Нас ждет вполне погожий денек, преимущественно солнечный и без осадков. Воздух прогреется до 13 градусов. Что важно, оставаться самим начеку, быть внимательными и взаимовежливыми на дорогах. И на этом о трафике, пожалуй, все. Меня зовут Владимир Тин. Всем желаю приятного вечера в компании любимого радио.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама. ПТА, ПТА, ПТА. Октябрь, ноябрь, декабрь. Время подарков в ПТА. Хейнер, Айга, Электролюкс, Миэле. Покупай стиральную машину и сушку известных производителей. Получи подарок – работу любящего пылесоса. Чистое белье, сухое белье, теплый дом – это чистый дом. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Информация ПТА ЛВ и в магазине ПТА Дамбиатрия.
3: Что это? В Евроаптеке краткие цены. Лови скидку 60% на пищевые добавки брендов Ливол и Биофармация при покупке любых двух товаров с картой Медус. Да, ты не ослышался. Скидка 60% на пищевые добавки Ливол и Биофармация. Не пропусти. Краткие цены действуют только до 25 октября. Приходи в Евроаптеку, и наши знающие фармацевты помогут выбрать то, что подходит именно тебе. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Празднование 20-летия Nissan Qashqai началось с выпуска особой юбилейной версии – Nissan Qashqai Carbon Edition. Эта лимитированная версия отличается спортивным дизайном, автоматической трансмиссией и эксклюзивным оснащением. Спеццена – 29 990 евро, только ограниченное время, а удовольствие от вождения останется на долгие годы. Приобретите лимитированную версию и празднуйте юбилей Qashqai вместе с нами. Узнайте подробнее на Nissan LV.
5: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalika. Xiaomi Arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīzē. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mocartalika.
6: Ну и что? Это не повод жить по чужим правилам. Октябрьский Лилит утверждает, что женщина никому ничего не должна. Например, стареть по расписанию, быть идеальной невесткой и даже выполнять супружеский долг. Мужчины тоже могут себе кое-что позволить. Вот, например, Сергей Грей Уэйс живет неправильно, а счастливо. Яков Рафальсон и 80 отказываются быть серьезным человеком. И вы не увлекайтесь возрастом, ведь у нас еще дела. А для начала купите «Октябрьский Лилит».
0: Более 30 лет они подключаются.

0: Интересный факт. Слово «тюнинг».
1: Генри Форд ввел слово «тюнинг» как сленговое обозначение точной регулировки катушек зажигания. В те времена механики на слух настраивали катушки так, чтобы они гудели в унисон. Это означало, что двигатель работает идеально. Если гул различался, требовалась перенастройка. Сегодня тюнинг охватывает все. От чип-тюнинга до изменения внешнего вида.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается сухая и облачная погода, ветер южный слабый, на побережье до умеренного, местами образуется туман, ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла в восточных районах до плюс 1, плюс 5, местами возможны заморозки до 0, минус 1 градуса. В пятницу днем ожидается переменная облачность, день пройдет без значительных осадков, ветер южный от слабого до умеренного, температура воздуха до 10-15 градусов тепла. В Риге ожидается переменная облачность, ветер южный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 12 градусов.
0: Реклама.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного
6: свежее,
5: волнуемся.
6: Свежее, без добавок.
7: Свежее?
6: Свежее.
7: Без добавок?
6: Без добавок.
7: Очень хорошо.
5: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins.
8: Сейчас в Lidl свиной фарш 500 грамм, евро 79.
5: Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.
9: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
10: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билетшу Сервис. Звук живой.

0: Family.
1: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой. Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты.

0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
1: А просто осень пришла.

0: Красная остановка.
1: Когда за спиной длинный день, и машина, наконец, останавливается у дома, наступает тот самый момент, когда хочется просто тепла, выключить двигатель и вдохнуть аромат осени. В нашей программе мы всегда ищем простые рецепты, которые помогают почувствовать уют после дороги. И если под рукой есть яблоки, значит, можно сделать маленькое чудо, которое пахнет домом. Сегодня это яблочный пирог. Тот самый, простой и уютный, который получается даже у тех, кто никогда не занимался выпечкой. Говорят, первые такие пироги появились еще во Франции. Там его пекли крестьяне из осенних яблок. Потом этот рецепт пришел в Прибалтику, и до сих пор в каждом доме есть своя версия. Но суть одна – тепло, аромат и немного ванили. Для пирога вам понадобится 3 средних яблока, 3 куриных яйца, 150 граммов сахара, 100 граммов сливочного масла, 150 граммов муки, чайная ложка разрыхлителя, щепотка соли и немного корицы. Растопите масло, взбейте яйца с сахаром, добавьте муку, соль и разрыхлитель. Потом влейте масло и тщательно перемешайте. Яблоки нарежьте.

нарежьте ломтиками и выложите в форму. Затем залейте все приготовленной массой. Поставьте в духовку примерно на 35 минут, а температуру поставьте на 180 градусов. Когда верх станет золотистым, пирог можно доставать, при этом дать ему немного остыть. А если завтра снова в путь, возьмите пару кусочков с собой. В дороге, когда радио играет, а за окном утро, кусочек яблочного пирога – это лучший знак, что день начнется правильно. Приятного аппетита!

0: Конечная остановка. Реклама.
1: Ты делаешь все, но результата пока нет. Формула контроля веса от Айва Клиник. Анализы и базовые обследования, консультация и план действий именно для тебя. Всего за 129 евро. Запишись в ivaclinic.lv и узнай свою формулу контроля веса. Код медицинского учреждения 0100-64120.
2: Trenējos šodien, lai rīt varu paļauties uz savu ķermeni. Pievienojies MyFitness un laimē aktīvu ceļojumu diviem uz Francijas Alpiem. MyFitness. Vesela dzīve sākas šeit. Loterijas atļaujas numurs 9131.
3: Баня парит.
4: Хорошо.
3: Здоровье дарит.
4: Ну, давай, вот так.
3: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
4: О, хорошо, пяточки.
3: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
4: Класс!
3: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
5: Какая ты спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нарвастронг?
6: Нет, я пью новинку. Нарвастронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
5: Магний для нервов?
6: Да, Нарвастронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
5: О, звучит здорово. Я тоже куплю.
7: Нарвастронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Объектив питания. Объектив питания не изменяет полноценное сбалансирование питания.
8: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Оформляй подписку в редакции. Внимание, новый адрес редакции. Улица Балта, 3Б или на портале abone.bb.lv. Подробности в газете «Сегодня неделя».
9: Kā būtu, ja Mocerts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalika. Xiaomi Arena Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mocartalika.

0: Радио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио. Движение только вперед.
1: До 17 ноября, покупая английский чай «Ахмат» в магазинах Риме, вы не только насладитесь превосходным чаем, но и поможете молодежи в Латвии, которая в трудный момент осталась без поддержки семьи. С каждой проданной пачки чая 5 центов будут направлены на их поддержку в рамках программы «Ментор ЛВ». Делай добро с английским чаем «Ахмат».

взглядом стираешь все мысли подряд, воруешь покой, открываешь все дверцы, в себе растворяешь, как чай рафинад. И кошкой ручной стало гордое сердце, ловлю движение руки, люблю смыслом всем

по новой с нуля. И мне в первый раз это нравится, очень ловлю движение руки, люблю смыслом всем вопреки.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Певица Зара давно не нуждается в представлении. Но самое интересное, что после многих лет на сцене она продолжает искать для себя новые музыкальные истории. Последнее время певица особенно много экспериментирует. Она выпустила целый альбом песен Владимира Высоцкого в собственном прочтении. Появилась в популярном шоу «Дуэты». А весной зрители неожиданно узнали ее в образе Колибри из проекта «Маска». Новая работа тоже появилась не случайно. Песню «Ты мне нужен любой» Зара выпустила в свой день рождения. Артистка говорит, что эта композиция сама ее нашла. Слова написала Юлия Веденова, музыку — Дмитрий Головинов. Получилось красиво. Встречайте, Зара. «Ты мне нужен любой».

0: Реклама. Баня парит.
1: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
1: Ну, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
1: О, хорошо, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
1: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспектс, 49.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Новое лицо к понедельнику не обещаем.
4: Идеальное тело за один вечер тоже.
3: Но поможем выглядеть и чувствовать себя лучше.
5: Бриз Студио энд Спа. Пространство здоровья и красоты. Коррекция веса для стройного силуэта, оздоровительные процедуры для лица и тела, массаж головы для расслабления, аквабайк для легкости ног, МС-скульптор для укрепления мышц, эндотерапия для тонуса кожи.
3: Бриз Студио энд Спа. Забота о себе с удовольствием.
5: Бронируйте на brizstudio.lv.

0: С музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается сухая и облачная погода, ветер южный слабый, на побережье до умеренного, местами образуется туман, ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла, в восточных районах до плюс 1, плюс 5, местами возможны заморозки до 0, минус 1 градуса. В пятницу днем ожидается переменная облачность, день пройдет без значительных осадков, ветер южный от слабого до умеренного, температура воздуха до 10-15 градусов тепла. В Риге ожидается переменная облачность, ветер южный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 12 градусов.
0: Реклама.

0: ВВ.
1: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «Семь секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
2: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на VisionExpress.lv.
3: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу сервис.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

радио. Кажется, это было так давно. Когда я встретил тебя, я думал, таких, как ты, в моей жизни будет много. Как я ошибся. Ты была самой прекрасной историей моей любви. Вот уже прошло много лет, но я не могу забыть тебя. Ты так нежна, как тайна теплой

счастливых дней в душе моей. Седой туман обнимет грустью твои плечи, скрывая голос мой за пеленой обид. В моей истории любви погасли свечи, и я забыт.

Авторадио Латвия. Живой звук. Алсу. Все равно. Живое выступление 2024 года.

0: Реклама.
1: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blue Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
2: После ревизора занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшие места первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в Билешу-сервис.
3: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Оформляй подписку в редакции. Внимание, новый адрес редакции. Улица Балта, 3Б или на портале abone.bb.lv. Подробности в газете «Сегодня неделя».
4: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

0: мотор.
1: Киноафиша.
2: Что бы вы сделали, если бы однажды утром поняли, что больше никогда не обязаны работать ради денег? Киноафиша предлагает посмотреть, какой ответ на этот вопрос дает южнокорейский сериал «Победитель лотереи тоже ходит на работу». Главный герой руководит отделом продаж и давно устал от бесконечной офисной рутины и давления начальства. Но однажды происходит то, о чем мечтают миллионы. Он выигрывает в лотерею огромную сумму и получает возможность навсегда забыть о работе. Однако герой сериала неожиданно решает ничего не менять и снова приходит в офис. Только теперь ему больше не нужно бояться потерять должность. Он становится увереннее, начинает иначе разговаривать с коллегами и руководством и, наконец, позволяет себе принимать решения, на которые раньше не хватало смелости. История заставляет задуматься, насколько иначе человек ведет себя на работе, когда деньги перестают быть главным условием его свободы. Сериал «Победитель лотереи тоже ходит на работу» состоит из 10 серий. Возможно, главный выигрыш его героя вовсе не деньги, а возможность, наконец, жить без постоянного страха за завтрашний день. Интересного просмотра!
1: Киноафиша.
0: Стоп! Снято.
3: Реклама.
4: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Оформляй подписку в редакции. Внимание, новый адрес редакции. Улица Балта, 3Б или на портале abone.bb.lv. Подробности в газете «Сегодня неделя». We'll be right back.

0: наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Интересный факт. Традиция Porsche.
1: В автомобилях Porsche, ключ зажигания, располагается слева от руля. Это дань традиции, которая берет начало с гонок Ле-Мана. Такое расположение ключа позволяло быстрее завести машину, учитывая, что водителю нужно было добежать до автомобиля, запрыгнуть в него и завести.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается сухая и облачная погода, ветер южный слабый, на побережье до умеренного, местами образуется туман, ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла в восточных районах, до плюс 1, плюс 5, местами, возможны заморозки до 0, минус 1 градуса. В пятницу днем ожидается переменная облачность, день пройдет без значительных осадков, ветер южный от слабого до умеренного, температура воздуха до 10-15 градусов тепла. В Риге ожидается переменная облачность, ветер южный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 12 градусов.

0: поверь, и я тебе открою дверь.
1: Другая версия. Те же песни, но совсем иначе.
2: На первом автомобильном.

Авторадио Латвия. Живой звук. Иванушки и Сергей Жуков. Девчонка. Живое выступление 2017 года.

братан.

0: друзья, спасибо за вашу любовь за эти долгие годы, потому что мы от него получаем огромное удовольствие. Низкий вам поклон. Спасибо!
1: Кирилл!
0: Серёнь. Ну еще раз, друзья.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Певица Зара давно не нуждается в представлении. Но самое интересное, что после многих лет на сцене она продолжает искать для себя новые музыкальные истории. В последнее время певица особенно много экспериментирует. Она выпустила целый альбом песен Владимира Высоцкого в собственном прочтении. Появилась в популярном шоу «Дуэты». А весной зрители неожиданно узнали ее в образе Колибри из проекта «Маска». Новая работа тоже появилась не случайно. Песню «Ты мне нужен любой» Зара выпустила в свой день рождения. Артистка говорит, что эта композиция сама ее нашла. Слова написала Юлия Веденова, музыку — Дмитрий Головинов. Получилось красиво. Встречайте, Зара. «Ты мне нужен любой».

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

лошадей, мерседесы, маны и камазы. В адскую жару и в холода, будь то Украина или Польша, за рулем всегда, за рулем всегда дальнобойщик.

какой-нибудь любитель. Он не покупал свои права, работяга, а не автогонщик. Отвечает он за свои слова, дальнобойщик, дальнобойщик. Отвечает он за свои слова, дальнобойщик, дальнобойщик.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается сухая и облачная погода, ветер южный слабый, на побережье до умеренного, местами образуется туман, ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла в восточных районах до плюс 1, плюс 5, местами возможны заморозки до 0, минус 1 градуса. В пятницу днем ожидается переменная облачность, день пройдет без значительных осадков, ветер южный от слабого до умеренного, температура воздуха до 10-15 градусов тепла. В Риге ожидается переменная облачность, ветер южный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 12 градусов.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

0: знаете, словила себя на мысли, что авторадио – это лучшее радио в дороге.
1: Хочу сказать спасибо за музыку, за драйв, за эмоции.
2: Вы реально делаете мой день.
3: Авторадио «Латвия». Вместе в пути.
4: This is the story of my baker.

0: Интересный факт. Не бьющееся стекло изобрели случайно.
1: Один французский химик уронил колбу с нитроцеллюлозой. Стекло треснуло, но не разлетелось на мелкие кусочки. Изобретатель быстро понял, в чем дело, и спустя время получил патент на защитное многослойное стекло. А уже потом было создано предприятие, которое изготавливало по его патенту первые лобовые стекла для автомобилей.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается сухая и облачная погода, ветер южный слабый, на побережье до умеренного, местами образуется туман, ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла в восточных районах до плюс 1, плюс 5, местами возможны заморозки до 0, минус 1 градуса. В пятницу днем ожидается переменная облачность, день пройдет без значительных осадков, ветер южный от слабого до умеренного, температура воздуха до 10-15 градусов тепла. В Риге ожидается переменная облачность, ветер южный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 12 градусов.

0: за милых дам.
1: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
2: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
1: Вместе в пути.

0: осень на первом автомобильном.
1: Он случился, этот взгляд, из заколдованного круга.

Авторадио Латвия. Живой звук. Никита Михалков. Мохнатый шмель. Запись выступления июнь 2015 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается сухая и облачная погода, ветер южный слабый, на побережье до умеренного, местами образуется туман, ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла в восточных районах до плюс 1, плюс 5, местами возможны заморозки до 0, минус 1 градуса. В пятницу днем ожидается переменная облачность, день пройдет без значительных осадков, ветер южный от слабого до умеренного, температура воздуха до 10-15 градусов тепла. В Риге ожидается переменная облачность, ветер южный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 12 градусов.

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «Руки вверх». Алёшка. Живое выступление 2019 года.
1: Зажигайте свои огоньки, друзья. Давайте сделаем море огнем. Все свои телефоны, фотоаппараты, все должно гореть огнями.

эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге полночь. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 1 час. Авторадио.

Я ждать тебя всю жизнь готов, что быть с тобою снова рядом. Но плачет дождь, холодный дождь, звуча в душе минорным ладом.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 2 часа. Авторадио.

0: продумал сам.
1: Значит, ты уйдешь в поисках разлуки.
0: Ну кто тебе сказал? Ну кто?

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 3 часа. Авторадио.